Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио 7.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Манго – один из самых любимых фруктов в мире. Но, несмотря на чудеса селекции и логистики, оно по-прежнему не всегда доступно в наших краях. Сегодня манго. Дикая манго зародилась в предгорьях Гималаев на стыке северо-восточной Индии, Мьянмы и Бангладеш. Генетики оценивают возраст диких видов манго примерно в 25-30 миллионов лет. Человек одомашнил это растение около 5000 лет назад в Индии. Существуют две генетически разные линии манго – индийская и юго-восточно-азиатская. Индийская манго яркая и круглая, азиатская – вытянутая, зеленовато-желтая. В мире зарегистрировано более 1000 коммерческих сортов манго. Из них около 600 культивируется только в Индии. Манго относится к семейству сумаховых. Его близкие родственники – фисташки и ядовитый плющ. В кожуре и соке манго-латексе содержится токсичное вещество урушиол, которое вызывает ожоги на коже, в том числе самих плодов. Из-за этого каждый плод манго вручную срезают и сразу переворачивают местом среза вниз на полчаса, чтобы сок вытек на землю. Манго – это дерево-гигант, способное достигать 40 метров в высоту с радиусом кроны до 10 метров. Корни манго уходят под землю на глубину до 6 метров, что делает его чрезвычайно устойчивым к засухам. Дерево манго может жить, цвести и активно приносить плоды более 300 лет. Одно из таких старейших деревьев находится в центральной Индии и до сих пор дает урожай. В индийской культуре манго веками ассоциировалась не просто с любовью, а со страстью. Ведический бог любви Кама, согласно мифам, стреляет в сердца богов и людей 5 стрелами, наконечники которых украшены цветами. И главное, самая мощная из стрел украшена цветком манго. Популярный сорт манго Томми Аткинс, который чаще всего продается в супермаркетах по всему миру, изначально был забракован экспертами за волокнистую мякоть и посредственный вкус. Однако он победил всю индустрию благодаря своей феноменальной неубиваемости при транспортировке. Самый редкий сорт манго растет в Западной Бенгалии, в Индии. Это сорт кахитур, выведенный специально для местных навабов, то есть правителей. Плоды этого сорта настолько нежные, что их нельзя трогать руками. Сборщики используют специальные тканевые сачки. А созрев

0: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 июня 1926-го в Тибете был введен один из самых сомнительных налогов всех времен и народов – налог на уши. С его помощью Далай-лама XIII собирал деньги на создание армии. Новый сбор никого не удивил, ведь уже было множество других налогов – на свадьбу, на право петь и танцевать, звонить в колокольчик, бить в барабаны. Налог на уши обязали платить всех, кто их носил. При этом потерявшие одно ухо в бою платили вдвое меньше. Собрать деньги на армию удалось всего за год. В мире существовало и до сих пор существует множество странных налогов. Например, в Англии в конце 18 века была пошлина на шляпы, от которой страдали модники. А Петр I вводил налог на бороду. В Венеции в самом конце 20 века появился сбор на посещение общественного туалета, но местные платят вдвое меньше туристов. В американском штате Арканзас с тех, кто делает татуировку или пирсинг, берут сбор 6% от стоимости услуги. Так власти борются с легкомысленным подходом жителей к своему телу. В сатирической сказке о Чиполлино фигурирует налог на воздух, который в наше время рискует стать реальностью. Принц Лимон, обращаясь к жителям, возмущается. С тех пор, как введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Сингапуре открылся мегапарк дикой природы Rainforest Wild Adventure. Концепция парка полностью исключает клетки и решетки. Животных отделяют скрытые рвы и естественные ландшафтные барьеры. Для туристов разработаны 5 уровней сложности маршрутов, от благоустроенных пешеходных экотроп до экстремальных альпинистских трасс. Главные фишки – гигантские качели, уносящие туристов на 8-метровую высоту над пропастью с дикими зверями, и скоростной зиплайн для обзора джунглей с высоты птичьего полета. Впервые в Юго-Восточную Азию завезли африканских акапи. Они очень скрытные, приходятся близкими родственниками жирафам, но имеют характерные полосы, как у зебры. В парке воссозданы интерактивные подземные пещеры с летучими мышами, а в зоне Мадагаскар в естественной среде обитают лемуры и экзотические птицы. На территории курсируют исключительно бесшумные электробусы. Зоны отдыха на открытом воздухе охлаждаются уникальной скрытой системой климат-контроля без использования стандартных кондиционеров. А сердцем комплекса стал ветеринарный госпиталь для диких животных. За радикально новый подход к экотуризму журнал «Тайм» уже включил этот объект в список лучших мест планеты 2026 года.
3: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал сложной нынешнюю ситуацию на рынке труда в России. По его словам, если смотреть на показатели безработицы, то она находится по-прежнему на исторически минимальном уровне. С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, по словам министра, эта цифра не в полной мере отражает всю сложность, которая складывается. Это цитата. По словам Решетникова, текущая ситуация в экономике страны также оказывает влияние на рынок труда. Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Умные стоянки появились в Екатеринбурге. Их тестируют в пилотном режиме. Как пояснили в мэрии, суть в том, что можно в онлайне забронировать место на стоянке, приехать, открыть шлагбаум с кнопки в приложении. Охранника на такой стоянке нет. Мобильное приложение называется Place Sharing. Программу сначала подключили к оборудованию стоянки на авиаторов в Кольцово. Позднее добавили локации на Смачиков, Бажова, Кизеловской на Визе и на Уктусе, пишет Е1. В Екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. Сейчас команда и главный тренер находятся в отпуске.

0: Шевках, пояснил ОРА.ру зампрезидента Урала по связям с общественностью Максим Путинцев. У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня. Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет УРА.ру. Стилист назвала трендовую обувь на нынешнее лето. Это балетки, сандалии с ремешками, а также мюли на невысоком каблуке. Об этом рассказала «Известиям» дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. По ее словам, в этом сезоне следует отказаться от шлепанцев и вьетнамок, которые являются неэтичными и небезопасными. Для длительных прогулок в городе стоит выбирать проверенную, не новую обувь, сделанную из дышащих материалов. Эксперт также подчеркнула, что обувь на танкетке вновь возвращается в моду. Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легенда возвращается. Mitsubishi официально объявила о возрождении Pajero. Мировая премьера пятого поколения состоится осенью этого года, а полноценный старт продаж намечен на 2027. Для нашей страны Pajero – автомобиль эпохальный. Появившись в начале 90-х, второе поколение с трансмиссией Super Select мгновенно стало символом статуса и проходимости. Новинка построена на прочной рамной платформе пикапа Triton. При этом внедорожник получит уникальные настройки подвески для плавности хода и премиальный трехрядный салон. Базовым мотором станет турбодизель 2.4 на 204 силы, а в будущем ожидается и мощный гибрид. Автомобиль сохранит большой, брутальный и подчеркнуто угловатый кузов. Напомню, 12 раз Pajero побеждал в ралли-марафоне Дакар. Будем надеяться, старая школа еще способна на многое.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июня 1821 года в Москве родился русский поэт, которого называли живописцем слова, Аполлон Майков. Многие его стихи стали романсами, например, «О чем в тиши ночей» и «Колыбельная». Он переводил Гейне и Гёте, народное творчество Белоруссии, Греции и Сербии, а поэтический перевод Майкова слова о полку Игореве считается одним из лучших. Имя Аполлон в старинной дворянской семье Майковых носили мужчины нескольких поколений. Так отца поэта звали Николай Аполлонович, и дед был Аполлоном и тоже поэтом. Одного из троих своих сыновей и сам Майков назвал также. Аполлон Аполлонович был известным живописцем и политиком-монархистом. Федор Достоевский считал поэта Майкова лучшим другом, хотя социально они были далеки. Писатель – бывший политический каторжник и вечно в долгах, а Майков – высокопоставленный, состоятельный чиновник. Но поэт был крестным отцом всех детей Достоевского и помогал его семье материально. Но сегодня один из друзей считается гением мировой литературы, а второй – почти забыт.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: С чем у нас ассоциируется Барселона? Футбол, архитектура Гауди, пляжи Средиземного моря. Но в начале июня этот список дополняет музыкальный фестиваль Primavera Sound. Проект существует с 2001 года. Он вырос из скромного смотра локальных инди-групп в один из крупнейших европейских фестивалей. Его ключевое отличие – строгий фокус на актуальной альтернативной музыке и никакой коммерческой попсы. Впрочем, имена хедлайнеров достаточно громкие и успешные – Massive Attack, The Cure и Gorillaz. В этом году организаторы обновили гастрономическую концепцию. Вместо фастфуда меломанам предлагают традиционную колбасу бутифарра на гриле, местный аналог паэльи фидео на тонкой вермишели с каракатицей и знаменитый десерт крема каталана с хрустящей сахарной корочкой. Все билеты на площадке в Барселоне были полностью распроданы еще за 4 месяца до старта. Но для любителей передовой музыки есть онлайн-трансляция и фрагмент песни одного из хедлайнеров группы Massive Attack.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Люксембурге 7 утра, это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости на Радио Си. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал сложной нынешнюю ситуацию на рынке труда в России. По его словам, если смотреть на показатели безработицы, то она находится по-прежнему на исторически минимальном уровне. С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. С другой стороны, по словам министра, эта цифра не в полной мере отражает всю сложность, которая складывается. Это цитата. По словам Решетникова, текущая ситуация в экономике страны также оказывает влияние на рынок труда. Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Умные стоянки появились в Екатеринбурге, их тестируют в пилотном режиме. Как пояснили в мэрии, суть в том, что можно в онлайне забронировать место на стоянке, приехать, открыть шлагбаум с кнопки в приложении. Охранника на такой стоянке нет. Мобильное приложение называется Place Sharing. Программу сначала подключили к оборудованию стоянки на авиаторов в Кольцово, позднее добавили локации на Сматчиков, Бажова, Кизеловской на Визе и на Уктусе, пишет Е1. В екатеринбургском футбольном клубе «Урал» опровергли слухи об уходе главного тренера. О том, что Василий Березуцкий ушел, сообщил ряд СМИ со ссылкой на президента клуба Григория Иванова. «Сейчас команда и главный тренер находятся в отпусках», пояснил «Урару» зампрезидента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев. «У клуба есть еще время на принятие решения до середины июня». Ранее Иванов объявил, что Березуцкий с высокой долей вероятности покинет свой пост. Отставку связывают с неудачным выступлением команды в стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу, поясняет Урару. Стилист назвала трендовую обувь на нынешнее лето. Это балетки, сандалии с ремешками, а также мюли на невысоком каблуке. Об этом рассказала «Известиям» дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. По ее словам, в этом сезоне следует отказаться от шлепанцев и вьетнамок, которые являются неэтичными и небезопасными. Для длительных прогулок в городе стоит выбирать проверенную, не новую обувь, сделанную из дышащих материалов. Эксперт также подчеркнула, что обувь на танкетке вновь возвращается в моду. Доллар на пятницу 74.30, евро 86.27.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
2: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2. Или звоните 382-22-92.
6: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-70-75. Тюмень.
0: Сейчас о погоде на сегодня, пятницу. Будет облачно, дождь, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Днем ожидается до плюс 19.
7: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня у нас такое пасмурное, влажное, даже чуть прохладное утро, но есть повод для позитива. Сегодня пятница, 5 июня на календаре. С вами Роман Калашников, прекрасного утра, 7.11. У нас на Радио 7 много интересного, например, через 5 минут гороскоп.
1: Реклама. Как накопить додекоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН
3: 124-730-308-460.
4: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
9: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
10: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
11: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя Гостовского пломбира.
12: Молочная эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
13: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
0: Столь ранний час. Дороги в городе практически свободны. Яндекс.Карты показывает 2 балла. Отмечу скопление машин на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской.
14: Радио Си 103.7 FM.

0: Это пасмурное утро. Заряжаем вас оранжевым настроением на радио Си. В Екатеринбурге Си 18 плюс 14. Расскажем дальше о том, как сменный график может влиять на наш мозг, имеется в виду график работы. А пока гороскоп Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки, день организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы, некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы, может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы, ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Просыпаемся в компании золотых хитов Радио Си. Сейчас 7.24 плюс 14, будет теплеть, при этом в прогнозе дождь, начнется он ближе к полудню. Сейчас Катя Григорьева, у нас интересная тема на Радио Си.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает нестандартную пятидневку, а по сменному расписанию – 2 через 2 или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
0: Сейчас 7.25 плюс 14 в середине часа на Радио Си новости.
4: Реклама. В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
7: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
6: Все просто. Это «Ривер». «СКМ Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
7: «СКМ Девелопмент». 8-343-247-84-30.
6: Реклама. ЖК «СКМ Ривер». ОИЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
12: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
13: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
12: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
14: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 235 09 05.
16: Радио Си.

0: вдохновляющая музыка для отличного начала этого дня. Сегодня пятница, 5 июня. Сейчас половина восьмого плюс 14. Чуть подробнее о погоде на сегодня через минуту. Пока же новости на Радио Си.
1: Доброе утро. Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина начнется сегодня в 15 часов по московскому времени. Судя по программе, организаторы закладывают на мероприятие 2 часа. Массовое ДТП произошло вчера вечером на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге. Столкнулись 6 машин. По словам очевидцев, больше всего пострадали «Газель» и «Рэндж Ровер». Из-за ДТП движение транспорта полностью перекрывали, сообщает Е1. Единый госэкзамен по русскому языку написали накануне 18 тысяч свердловских выпускников. Результаты ЕГЭ по русскому будут известны не позднее 19 июня. «АвтоВАЗ» будет проверять реакцию россиян на свои машины с помощью искусственного интеллекта. Камеры в автосалонах будут фиксировать возраст, пол, эмоции, реакцию на ценник. Маркетологи затем будут анализировать данные, чтобы понять, почему человек не стал покупать «Ладу». Елена Пипия, Радио Си.
0: Давайте посмотрим, что с погодой на сегодня. Будет облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 20. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске ощутимо холоднее, в Краснотуринске днем до плюс 15.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си. В Октябрьске 7.38 плюс 14. Дальше расскажем про братьев Монгольфьер, которые изобрели воздушный шар. Буквально через 7 минут.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
7: Лето на максимум.

0: Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» ЕНФ-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
4: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
5: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Скопление машин на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, на Баумана от Бабушкина до проспекта Космонавтов, на Амундсена от Бардина до объездной дороги, ну и плотно на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Радио Си 103.7 FM.

0: Сегодня у нас такая пасмурная, влажная погода, при этом, находясь в помещении, может показаться, что прям холодно на улице, но нет, плюс 14 сейчас показывает термометр, и в течение дня потеплеет до плюс 20. Правда, стоит учитывать дождь в прогнозе. Сейчас 7.46, давайте полистаем страницы всемирной истории на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
4: Реклама.
5: Ура! Верпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Верпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Радиосі «Золотые хиты». С вами Роман Калашников. Желаю прекрасного пятничного утра. Сейчас 7.55 плюс 14. Сегодня 5 июня. В следующем часе я специально сделаю ошибку. Как только вы услышите, набирайте первым 235-137 и забирайте приз. Это сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Ловите мою ошибку на Радиосі. А дальше новости через 5 минут. И перед этим музыка, понятная без слов. Слушаем Кенни Джи, замечательного американского музыканта, саксофониста, у которого сегодня день рождения, юбилей, ему 70 лет. Нас ждет красивая мелодия «Гавана» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
7: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца июня этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
10: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Ух ты, велосипеды!
12: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
11: Сколько же велосипедов!
12: Да это успех!
13: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
14: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
15: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
16: От саженцев сливы до системы полива.
17: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: 8.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро. Владимир Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так президент в ходе встречи с главами мировых информагентств ответил на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации экономика России. Путин подчеркнул, что наша экономика по итогам прошлого года выросла в отличие от стран Запада, и Россия сознательно пошла на замораживание, охлаждение своей экономики, чтобы избежать гиперинфляции. И это дало результаты. Сейчас Россия находится на 4-м месте в мире по покупательной способности. Свердловская область направит 1 200 000 000 рублей на развитие атомных городов. Средства из регионального бюджета пойдут на реализацию социальных проектов в Заречном, Лесном и Новоуральске в 2026 году. И гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Соглашение между правительством Свердловской области и госкорпорацией действует с 2011 года. Ежегодно для свердловских атомных городов формируется перечень мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В администрации Екатеринбурга стартовал неофициальный кастинг претендентов на статус почетного гражданина города. По данным портала «Сигнал Урал», рассматриваются кандидатуры медиа-менеджера Николая Грахова и музыканта Александра Пантыкина. Кандидатуры выдвинуты в честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года Уральского рока, который широко празднуется в Екатеринбурге. С этого года решение о присвоении звания «почетный гражданин» будет выноситься позже. Сроки перенесены с августа на ноябрь в целях привлечения дополнительного внимания общественности к исторической дате основания Екатеринбурга, которая отмечается 18 ноября. Сериал о русской моде снимают в Екатеринбурге. Съемки документального проекта «Русский модный код» проходили в Екатеринбурге со 2 по 5 июня. Уралу посвящена одна из серий. В ней, в частности, рассказывается об архитектурной особенности екатеринбургского конструктивизма. Создатели проекта увидели здесь диалог между архитектурой прошлого и модой будущего. Один из важных эпизодов фильма будет посвящен производственному комплексу Свердловского комвольного комбината и популярным уральским брендом. Премьера сериала состоится в декабре этого года, сообщили в региональном Минкульте. В России хотят штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. Если уже на собеседовании соискателю предлагают заметно меньше, чем обещали в объявлении, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», «Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня будет облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
4: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем это пятничное утро с великолепной музыки Радио Си. Сейчас 8.09 плюс 14. Давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеле 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette Z1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: В Екатеринбурге 8.11 плюс 14. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Поговорим дальше о музыке для компьютерных игр и поиграем в день рождения каждый день на Радио Си.
4: Реклама.
6: Внимание, Екатеринбург!
7: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
8: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
7: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
8: Приходите всей семьей, будет весело!
7: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
9: Ух ты! Велосипеды?
10: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
9: Сколько же велосипедов?
10: Да это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
13: Я выбираю диван.
12: Тогда я стол.
13: Я светильники.
14: Текстиль за мной.
13: Декор. Декор тоже ты.
14: Я все.
13: И я.
14: Как быстро.
13: Это же Сималэнд. Все так и задумано.
15: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
16: Как накопить додокоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
17: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН
18: 124-730-3084-60.
19: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
20: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
21: Для лиц старше 18 лет.
22: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
0: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшие пробки. Это Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Малышева стоит от Репина до 8 марта. Ленина от Московской до 8 марта. Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Щербакова от Прониной до Лыжников. По магистралям самые загруженные — это Ленина к УПИ, Малышева к ЖБИ.
16: Радио Си. 103.7 FM.

0: 8.20 плюс 14. С вами Роман Калашников. Начинаем это утро в компании Радио Си. Давайте играть в день рождения каждый день. Я назову дату. Если вы в этот день родились, просто дозвонитесь первым по номеру 235-103.7 и забирайте пару билетов на концерт Евгения Цыганова и группы «Мечта» 12+. Итак, играющая дата. 15 сентября. Если вы родились 15 сентября, звоните по номеру 235-103.7 и забирайте приз «Дозвониться важно первым». Играем на Радио Си в день рождения каждый день. Ну а сейчас поговорим о компьютерных играх, точнее музыке в этих игрушках.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр – будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Мартина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Здесь играем в день рождения каждый день. Дата 15 сентября пока не сыграла. Добавим еще два числа. Итак, играют 14, 15 и 16 сентября. Родились в один из этих дней. Набирайте первым 235-103-7 и забирайте приз от Радио Си.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
4: Соберите новую коллекцию.

0: 2006 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня. Большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
2: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
5: «Черничные ночи».
4: Это четыре вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.
6: Друзья, давайте расширим игровые возможности в дне рождения каждый день. Напомню, были у нас играющие даты 14, 15 и 16 сентября. И давайте сделаем играющим весь сентябрь. Если вы родились в сентябре, просто дозвонитесь по номеру 235-103-7 и заберите классный приз от Радио Си. 235-103-7. Набирайте.

0: Желаю прекрасного пятничного утра в компании «Радио Син» на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Играем в день рождения каждый день.
1: Доброе утро. Я звоню по поводу вот того, что у меня день рождения 15 сентября.
0: Как зовут вас?
1: Меня Ольга.
0: Ольга, прогулялись по такой вот сегодняшней пасмурной погоде?
1: Хорошо, я как раз в саду, и у нас дождь пока кончился.
0: Судя по всему, вас радует такая погода?
1: Ну, не то чтобы радует, но вот сейчас у нас дождь кончился, уже радует.
0: Уже хорошо.
1: Тепло ведь так-то на улице, не холодно?
0: Ну да, плюс сколько там, 16 показывает термометр. Давайте вручу вам приз. Вы получаете пару билетов на концерт Евгения Цыганова и группы «Мечта». Вы выиграли в дне рождения каждый день. Ура!
1: Спасибо большое.
0: Далее на правах рекламы. На сцене под открытым небом для вас прозвучат смесь альтернативного рока, инди, серфа и фанка с глубокими текстами. Ну а дополнит волшебную атмосферу мультимедийное шоу с оригинальным космическим видеоартом. Концерт пройдет 13 июня на сцене Летнего театра в парке Маяковского для зрителей старше 12 лет. В понедельник на Радио Си также будем играть в день рождения каждый день.
2: Такой длительный день рождения.
3: Здорово.
2: Спасибо большое, Радио Си.
4: День рождения каждый день.
5: На 103.7 FM.
0: Сейчас 8.34. На Радио Си дальше послушаем экс-участницу гёрлс-бенда Destiny's Child.

0: Мелани Си, I Turn to You. Классный хит, буквально через минуту. Ну а пока новости расскажет Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «Октранс», официальный дилер JQ, автоцентр «Глазурит».
1: Доброе утро. Минцифры займется ситуацией с удалением мессенджера Макс из App Store, пообещал министр Максуд Шадаев. По его словам, с Максом все будет хорошо. 3 июня Apple без объяснения причин удалила Макс из своего магазина приложений. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания будут проводить по ночам с 8 по 10 июня без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по выдаче ипотеки и занимает 4-е место по ипотеке на вторичном рынке и 6-е в новостройках. Товарищеский матч между хоккейными командами России и США пройдет 1 июля в Москве. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой JQ?

0: Жайко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Жайко?
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». Сегодня облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый, в течение дня в Екатеринбурге до плюс 20. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Бывшая участница проекта Destiny's Child Melanie C, I Turn to You, только что на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, и, похоже, я сделал ошибку. Давайте узнаем, где же я ее сделал.
1: Здравствуйте, я звоню сказать о вашей ошибке. Вы сказали, что Melanie C из Destiny's Child, а на самом деле она из Spice Girls.
0: А кто же у нас из Destiny's Child тогда? Очень известная певица. Так или иначе, ошибка очевидна. Из Destiny's Child у нас Бейонсе, а Melanie C, конечно же, из Spice Girls. Как зовут вас?
1: Ольга.
0: Ольга, я вас поздравляю. Вы получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Ура!
1: Ура, спасибо. Я всему городу желаю, чтобы погода поскорее у нас стала летняя, солнечная и сухая.
0: Не отпускает нас тема погоды. Далее на правах рекламы. Калачи – это уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты из щуки с пшеном и многое другое. В понедельник на Радио Си также ловите мою ошибку. Сейчас 8.43 плюс 16. Дальше вспомним знаменитого ведущего музыканта Валдиса Пельша. Сегодня есть повод. Сейчас давайте узнаем, что с пробками. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Малышева от Репина до 8 марта. Репина стоит от Токарей до остановки Виз-Бульвар. Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Плотно на Ленина от Московской до 8 марта. Самые загруженные магистрали – это Ленина к УПИ, Репина в центр, Малышева к ЖБИ.
2: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Сейчас 8.47 плюс 16. Вы в компании Радио Си. К музыке скоро вернемся, пока полистаем страницы всемирной истории на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш. Музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
8: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Сейчас 8:53 плюс 16. Вы в компании Радио Си на 103.7 FM. Отличное утро пятницы. Сегодня 5 июня. С вами Роман Калашников. В следующем часе будем играть в невероятный вопрос. Также нас ждут новости. Поговорим о ценах на бензин в Екатеринбурге. Ну и через минуту сегодняшний юбиляр, которому исполнилось 70 лет. Замечательный американский музыкант, саксофонист Кенни Джи. Нас ждет мелодия Paradise.
1: Реклама. На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью. Build GX50+. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Build GX50+ уже в наличии в Аками. Build G. Надежность в движении.
2: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом Г3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
7: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
8: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть оптик «Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
9: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз».
10: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Екатеринбурге 9 утра. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия на радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. В Госдуму внесли законопроект о мониторинге цен на продукты. Он позволит Федеральной налоговой службе передавать другим ведомствам данные о торговых сетях, их поставщиках и сделках между ними. Как сообщает Интерфакс, законопроект в Нижнюю палату внесло в правительство. Оно сможет утверждать перечень инстанций, имеющих право получать от налоговиков такие данные. В состав сведений включат цены сделок на продовольствие, объемы продаж, доходы, расходы и прибыль хозяйствующих субъектов. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня впервые выступит в ЗАГС Собрания региона с докладом о результатах деятельности правительства области за прошлый год. Как сообщили в Департаменте информполитики, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении, народосбережении, поддержке участников СВО и прочем. В прошлом году о работе правительства перед депутатами отчитывался первый зам губернатора Алексей Шмыков. К тому времени Денис Паслер проработал в статусе ИО губернатора всего 3 месяца, напоминает «Новый день». В Екатеринбурге резко подорожало топливо и особенно заметно на АЗС небольших сетей. Так, самый ходовой 92-й бензин впервые перевалил за 64 рубля, 95-й доходит до 68,5, 98-й и 100-й бензин встречаются не на всех заправках, но там, где есть, литр подорожал примерно на 2 рубля и стоит почти 89 рублей. Заметнее всего за последний месяц выросли цены на дизельное топливо. Они уже перевалили за 80 рублей, сообщает Е1. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 10 июня открывается выставка «Царское село. Шедевры императорской резиденции», посвященная истории знаменитой императорской резиденции и ее владельцам. На выставке будут представлены около 360 экспонатов из собрания Государственного музея-заповедника «Царское село», в том числе венчальный мундир Николая II. В экспозиции также флорентийская мозаика «Осязание обоняния» из янтарной комнаты, предметы из склада Нарышкина, образцы русского, европейского и китайского фарфора и прочее, пишет газета «Коммерсант». Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан-Гарос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей всего в 2 партиях – 6-1, 6-3. Финал Ролан-Гарос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер вчера уступила польке Майе Хвалинской со счетом 6-7, 4-7, 4-6. Доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Синоптики на сегодня, пятницу, обещают нам облачный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Доброго утра, пятницы, 9.07 в Екатеринбурге, плюс 16 в центре, вы в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, давайте поиграем в невероятный вопрос. Кто первым на него ответит, тот и заберет коробку нового экзотического мороженого «Джамейка» от хладокомбината номер 3. Итак, внимание, невероятный вопрос на «Радио Си». Чаще всего мы едим мороженое дома. А вот каждый 11-й из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. Где же? 235-103-7. Чаще всего мы едим мороженое дома. А вот каждый 11-й из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. В каком же? 235-103-7. Разгадываем невероятный вопрос. Набирайте номер «Радио Си» прямо сейчас. 235-103-7. Через 5 минут на «Радио Си» гороскоп.
1: Реклама.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
4: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
4: Приходите всей семьей, будет весело!
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
9: 16+.
10: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
11: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфайл. Фаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
12: Вот придем, дома поговорим.
13: Наконец-то, пап.
14: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
15: ОСЗ «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Репина до Максима Горького. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Московская улица от Памира Тольятти до проспекта Ленина. Репина стоит от Токарей до остановки Виз-Бульвар. Плотно на Халтурина от Технической улицы до Кирова. По магистралям самые загруженные сейчас это Московская в центр, Малышева в обе стороны, Репина в центр.
16: Радио Си 103.7 FM.

0: Сегодняшний невероятный вопрос на Радио Си звучит так. Чаще всего мы едим мороженое дома, а вот каждый 11-й из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. Что же это за место? 235-103-7.
1: Доброе утро. Хотела попробовать ответить на вопрос. Может быть, это в парке? На скамеечке насладиться мороженым?
0: Сами давно устраивали себе такое удовольствие?
1: На самом деле, очень редко, но очень в удовольствие.
0: Понял вас. Спасибо за версию, но пока мимо.
2: Здравствуйте. Кафе.
3: Здравствуйте, Роман. Хочу ответить на вопрос. Возможно, это место баня? Хотят.
0: Баня? Слушайте, это максимально неожиданный ответ. Почему баня? Расскажите.
3: Ну, охладиться, мороженое.
0: То есть порвать. Зимой мы ныряем в снег, а летом мы едим мороженое.
3: Все верно.
0: Слушайте, логика в этом есть, но в нашем ответе немножко о другом. Спасибо большое за версию, классный вариант.
3: Всего доброго.
0: Играем на Радио Си в невероятный вопрос. Чаще всего мы едим мороженое дома. А вот каждый 11-й из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. Что же это за место? Если есть вариант, набирайте 235-103-7, номер Радио Си. А сейчас 8.15 плюс 16 в центре города. Время гороскопа на Радио Си. Анна Романова.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, нет оплаты, нет работы. Убедитесь в том, что ваши усилия получат достойное вознаграждение. Тельцы, на ваши решения могут повлиять слухи или общая атмосфера вокруг. И не факт, что решения будут верными. Близнецы, ваш опыт окажется бесполезным в некоторых новых для вас делах. Придется доверить их другим людям. Раки. День организации подстраховки. Проверьте, нет ли у вас уязвимых мест, связанных с техникой или финансами. Львы. Некоторые правила окажутся недействительными. В общении, в том числе деловом, придется составлять новый кодекс поведения. Девы. Может быть нарушен какой-то привычный процесс в вашей жизни. Придется подстраиваться под новую реальность или отказываться от старых привычек. Весы. Ситуация будет не безоблачной. Следите за формулировками, которые вам предлагают. В них может оказаться подвох. Скорпионы. Начинания потребуют повышенной осторожности. Могут подвести новые люди или ваши собственные умения, которых окажется недостаточно. Стрельцы. Вы будете не вполне свободны в выборе своих действий. Нужно быть осторожными в высказываниях и тем более в критике других людей. Козероги. Ваши действия окажутся как будто репетицией. Вы не сможете зафиксировать ни одного реального результата. Водолеи. За вас могут все решить другие люди или обстоятельства. Не сопротивляйтесь, только зря потратите силы. Рыбы. Не стоит перехватывать чужую инициативу или перебегать кому-то дорогу. По итогу такие действия окажутся для вас разрушительными.
0: Сейчас 9.17 плюс 16 в центре Ксенбурга. Дальше поговорим о том, как режим дня влияет на наш мозг. Ну и, конечно, продолжим играть в невероятный вопрос на Радио Си. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Сегодняшний невероятный вопрос на Радио Си звучит так. Чаще всего мы едим мороженое дома. А вот каждый 11-й из нас любит полакомиться мороженым в этом месте. 235-103-7. Послушаем версии.
1: Доброе утро. Наш вариант ответа в магазине у кассы прямо.
0: Бывало такое, что вот не терпится?
1: Да, есть такое.
0: Как кассир реагирует?
1: Нет, сама я так не делала.
2: Здравствуйте, моя версия. Мне кажется, что в машине.
0: Сами так делаете?
2: Нет, стараюсь в машине не кушать.
3: Роман, доброе утро. Может быть, это на пляже, возможно.
0: Честно говоря, думал, мы сегодня довольно быстро разгадаем невероятный вопрос, но тем интереснее. Разгадываем дальше. Чаще всего мы едим мороженое дома, а вот каждый 11-й из нас, то есть это история совсем нечастая, любит полакомиться мороженым в этом месте. 235-103-7. Набирайте номер Радио Си, играем в невероятный вопрос. Сейчас 9.22 плюс 16. Послушаем Катю Григорьеву.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает нестандартную пятидневку, а по сменному расписанию – два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
0: Желаю всем нам прекрасного пятничного утра. Сейчас 9.23 плюс 16. В середине часа на Радио Си новости. Ну и, конечно, продолжим играть в невероятный вопрос на Радио Си.
4: Реклама. И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
6: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
4: Все просто. Это Ривер. СКМ Ривер. Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ Ривер. Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
6: СКМ Девелопмент. 8-347-84-30.
4: Реклама. ЖК СКМ Ривер. ОИЗ СКМ Ривер Парк. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2.890.000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
8: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Над Екатеринбургом неожиданно стало появляться солнце, неожиданно, потому что синоптики обещают нам в течение дня облачную погоду, но прояснения, видимо, тоже не исключены. Плюс 16 показывает термометр, в прогнозе до плюс 20 и дождь. Сейчас 9:49, давайте узнаем, каким этот день был в истории на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня

0: 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей – братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
1: Реклама.
2: Ура! Верпарк!
1: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
1: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Верпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.

золотые хиты. Сейчас 9.59 плюс 16. С вами Роман Калашников. Отличное утро пятницы. Сегодня у нас 5 июня. Дальше в новостях расскажем о перекрытиях, которые связаны с мотофестивалем движения. Ну а сейчас послушаем музыканта, который сегодня отмечает свое 70-летие. Это Кенни Джи, музыкант, который ассоциируется с таким понятием, как smooth jazz, ну или гладкий джаз. Слушай мелодию The Moment.

0: 10.02 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипия. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что проектирование тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, продолжается. Проект состоится, туннель будет построен. Об этом спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству заявил на Петербургском форуме, передает Интерфакс. По словам Дмитриева, идет подписание соответствующего соглашения. Прошлой осенью Кирилл Дмитриев говорил, что тоннель реально построить за 8 лет, затратив на это менее 8 миллиардов долларов. В Екатеринбурге начались перекрытия в связи с проведением мотофестиваля «Движение». С полуночи закрыт участок улицы 8 марта от Ленина до Малышева. Проезд и парковка здесь запрещены до 5 утра 8 июня. Сегодня с 10 вечера на сутки закрывают Горького от Пушкина до Малышева, Воеводина, а также переулок Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Электросамокатчиков до понедельника не будут пускать на территорию, ограниченную улицами Челюскинцев, переулок Красные, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера. Общественный транспорт, маршруты которого коснулись перекрытия, направлен в объезд. Осужденный за взятку экс-министр ЖКХ области Николай Смирнов нашел новую работу. Из строительной компании «Принцип» он перешел в «Водоканал» на пост советника гендиректора по общим вопросам. Как напоминает портал 66.ru, в прошлом году Николай Смирнов был осужден за взятки, но получил лишь условный срок, в том числе благодаря тому, что дал важные показания на своих бывших коллег, а также миллиардера Алексея Боброва, председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных и вице-губернатора Олега Чемизова, сообщает портал 66.ru. В Екатеринбурге 6 июня отпразднуют день рождения Пушкина, а также Международный день русского языка. На площади перед храмом на Крови состоится традиционный 10-й фестиваль «Пушкинские чтения». Поэтический марафон начнется в полдень. Стихи великого русского поэта будут читать известные жители Екатеринбурга, чиновники, спортсмены, а также школьники-победители детского конкурса «Чтецов Пушкин онлайн». Прочитать Пушкина у открытого микрофона в этот день сможет любой желающий. Для выступления на пушкинских чтениях необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом пишет «Новый день». Россия уже сама обеспечивает себя яблоками на 83%. Сейчас страна собирает около 2 миллионов тонн яблок в год. В ближайшие годы планируется увеличить производство до 2,7 миллиона тонн. Цель – полностью отказаться от импорта и обеспечить себя яблоками на все 100%, пишет агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Синоптики на сегодня обещают нам облачную погоду, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сейчас 10.13 плюс 16. Вы слушаете Радио Си. К музыке совсем скоро вернемся. Пока же давайте узнаем, что нового в мире моторов, расскажет наш автообозреватель. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Октябрьске на Бибеле 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
1: Реклама.

0: Партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: 10-15 в Екатеринбурге, плюс 16. Даже солнце появляется за окном, что радует. Дальше поговорим о музыке в компьютерных играх на Радио Си.
3: Реклама.
4: Внимание, Екатеринбург!
5: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
4: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
5: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
4: Приходите всей семьей, будет весело!
5: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
6: Соберите коллекцию.

0: по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АУГК Руда, УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
5: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь.
4: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте teatr.yetsipkayo.rf. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Лето на максимум. Начни лето с отличного предложения в Акаме. Жми на газ только с 10 по 14 июня. Глобальная летняя распродажа автомобилей «Джили» и

0: Ками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» ИНН 66-743-401. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Прекрасная музыка для начала этого рабочего дня. Вы в компании Радио Си на 103.7 FM. Сейчас 10.24 плюс 16. Давайте послушаем Катю Григорьеву на Радио Си.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игр. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр – будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: Золотые хиты на Радио Си. В Октябрьске 10.47, плюс 16. Должно потеплеть до плюс 20 в прогнозе. Ну и, похоже, нас ждет дождь. Синоптики обещают. К музыке скоро вернемся. Пока давайте полистаем страницы всемирной истории на Радио Си. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш. Музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у несчастного случая уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
4: Реклама.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера».

0: На Радио Си музыка, которую мы любим. Дальше слушаем Hurts Wonderful Life. Эта песня буквально через 7 минут. Пока же сегодняшний юбиляр, замечательный американский музыкант, саксофонист и, кстати, страстный игрок в гольф, который неоднократно участвовал в крупных турнирах среди знаменитостей, это Кенни Джи. Послушаем красивую мелодию Forever in Love в инструментальной музыке Радио Си. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем Докер! Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Екатеринбурге 11 часов. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Владимир Путин сегодня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, внутренним и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Выступление Путина начнется в 15 часов по московскому времени. Более 300 километров дорог отремонтируют в Свердловской области в этом году. Главная интрига года на дорожной карте региона – это реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги. В этом сезоне обещают запустить движение на участке длиной более 2,5 километров, 6 полос, по 3 в каждую сторону. Губернатор Денис Паслер рассчитывает закончить реконструкцию кольцевой к сентябрю. Уже открыто движение на участке между улицей Высоцкого и Березовским трактом, сообщает Урару. Свердловчане не могут найти вакцину от клещевого энцефалита. Поставить платную прививку стало сложно. Как и другие российские регионы, Свердловская область столкнулась с нехваткой вакцины. Производители не успевают за спросом, соответственно, у поставщиков нет препарата, пояснили в Свердловском Минздраве. При этом для бесплатной вакцинации бюджет закупил 200 тысяч доз, но льготная вакцинация доступна лишь детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам 60+, и тем, кто тушит лесные пожары, сообщает Уралинформбюро. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания сетей для подготовки к отопительному сезону начнутся 8 июня, завершатся 10-го. Об этом сообщили в городской администрации. Сотрудники Екатеринбургской тепловой компании проведут диагностику магистральных, распределительных и квартальных труб повышенным давлением через обратный трубопровод. Работы будут выполняться по ночам с 23 часов до 6 утра. Это должно происходить без отключения горячей воды. В российский прокат в ближайшие выходные выходит картина «Убить Билла. Кровавое дело целиком» Квентина Тарантино. Это режиссерская версия культового фильма, который изначально задумывался как единое произведение, но был разделен на две части. По мнению кинокритиков, увидеть на большом экране воплощение оригинального замысла такого автора, как Тарантино, одно из лучших зрительских переживаний, пишет газета «Коммерсант». Доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
3: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио СИ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня облачно, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 20.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Крутые хиты на радио Си. С нами только что Дэвид Гетта и Сиа. Прекрасной вам пятницы. Много классной музыки у нас и дальше. Например, услышим Фила Коллинза, также скоро Маккензи Аромба. А сейчас «Империя. Поезд на Ленинград» на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело!
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
4: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Росси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Это Blue System на 103.7 FM. Далее переходим к свежей музыке. У нас новинка So Easy от Оливии Дин на старте. Через полторы минуты не пропускайте. А пока время новостей. О важном и интересном — Елена Пипия.
1: Добрый день. Российские карты МИР могут заработать в Таиланде, Малайзии и Сингапуре, сообщил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, пишут «Известия». Уже через пару недель станет известно, где заработают карты МИР. Свердловская область подписала на Петербургском экономическом форуме несколько важных соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщил заместитель губернатора Дмитрий Ионин, который работает на площадке по поручению Дениса Паслера, пишет «Комсомольская правда». Улицу 8 марта от Ленина до Малышева в Екатеринбурге сегодня с нуля часов перекрыли в связи с проведением мотофестиваля движения. Водителям придется использовать объездные маршруты до 8 июня. Костюм Мерлин Монро продали за 450 тысяч долларов, это 33 миллиона рублей. Наряд от Кристиан Диор стал самым дорогим лотом на аукционе к юбилею звезды. Общая выручка торгов в честь столетия Мерлин Монро составила 2,5 миллиона долларов. Елена Пипия, Радио Си.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Сегодня ожидается облачный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый. В течение дня в Екатеринбурге плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс. Через 3 минуты Vaya Con Dios с такой неторопливой блюзовой вещью What's a Woman Without a Man. А начнет Джордж Харрисон нашу золотую коллекцию Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами – доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра. Доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Армин Ван Бюрен и Кристиан Бернс на радио Си 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Дальше приятную компанию вам составит моя коллега Катя Григорьева. Ну а сейчас давайте послушаем сегодняшнего юбиляра, замечательного музыканта Кенни Джи. Нас ждет мелодия «Силуэт» в инструментальной музыке радио Си. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге полдень. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомим с ними Елена Пипе, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Владимир Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о состоянии российской экономики. «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Так президент в ходе встречи с главами мировых информагентств ответил на вопрос, выстоит ли в текущей ситуации экономика России. Путин подчеркнул, что наша экономика по итогам прошлого года выросла в отличие от стран Запада, и Россия сознательно пошла на замораживание, охлаждение своей экономики, чтобы избежать гиперинфляции. И это дало результаты. Сейчас Россия находится на 4-м месте в мире по покупательной способности. Денис Паслер сообщил об ускорении реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги. В своих соцсетях губернатор написал, что расширение дороги до 6 полос могут завершить до сентября. По словам главы региона, реконструкция идет по графику и процесс можно ускорить. В 2026 году в Свердловской области работы, в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», запланированы на 74 объектах региональной дорожной сети. Будет обновлено 300 километров дорог. В этом году дорожный фонд Свердловской области составляет 40,5 миллиардов рублей, из них около 6 миллиардов – средства федерального бюджета. В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к 4-й или 5-й категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. В России хотят штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях. Если уже на собеседовании соискателю предлагают заметно меньше, чем обещали в объявлении, то компании может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС. Доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в субботу до плюс 19.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут первого в Екатеринбурге. Молниеносно, это я пытаюсь метафорами говорить, завершается эта рабочая неделя. Рабочая неделя это завершается, а вот грозы нет. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасных предстоящих выходных. Группа «Високосный год» на очереди. «Тихий огонек». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: А, я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
10: 12 июня в 15.00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 18 минут первого в Екатеринбурге. И прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: А прямо сейчас Елена Пипей, новости, спонсор ООО «Октранс», официальный дилер «Джейку», автоцентр «Глазурит».
1: Добрый день. Первая российская вакцина от аллергии на березу появится в сентябре, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Сейчас разработчики проводят третью фазу клинических исследований. В Свердловской области началась подготовка к выборам. Глава облсберкома Елена Клименко сообщила, что избирательная кампания стартует после подписания указа президента. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. Выходные в Свердловской области будут не жаркими и дождливыми. Регион находится в тылу циклона. Завтра кратковременные осадки, грозы и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночью плюс 8-13, днем 16-21. И в воскресенье примерно так же. У трети россиян перед отпуском сильно падает продуктивность. Большинство отмечает, что чем ближе отпуск, тем сложнее сосредоточиться. Еще треть, наоборот, больше работает, чтобы закрыть все дедлайны, пишет газета.ру. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: винтовых бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Сейчас о погоде. Спонсор ООК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». В субботу будет облачно, временами дождь, гроза, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 19.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM, 12.42 в Екатеринбурге. Зовут меня Катя Григорьева и представляю вам великолепнейший выпуск «Золотой коллекции». Ждем Рио, будет Марайя Кэрри и в начале Крис Ри. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
1: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
6: Черничные ночи.
4: Для лиц старше 18 лет.
7: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
8: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
9: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
8: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
10: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
11: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
10: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
11: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
12: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Лето на максимум. На

0: G. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози, заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Ава Моторс» N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
4: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
5: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца июня этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Без 4 минут час в Екатеринбурге. В начале второго у нас традиционно пятерка прекрасных песен о любви. А прямо сейчас волшебный саксофон волшебника и сегодняшнего именинника Кенни Джи.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Русский язык занял 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина. Об этом сообщил ректор института Никита Гусев. В ходе исследования анализировали 12 языков. По 5 параметрам русский уступил английскому, испанскому и французскому, которые делят вторую позицию, а также китайскому языкам. Кстати, завтра, в день рождения Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка. Самолет, летевший из Перми в Турцию, экстренно посадили в Екатеринбурге. Как сообщает Урару, борт вылетел в Анталию из пермского аэропорта Большое Савино в 4:15 утра. По словам одного из подписчиков телеграм-канала ЧП Пермь, причиной незапланированной посадки стала техническая неисправность самолета. Об этом сообщает Коммерсант Прикамье. Тип воздушного судна, которое было отправлено на посадку в Екатеринбург, Airbus A321. Свердловская область подписала несколько важных соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили в Департаменте информполитики, по поручению свердловского губернатора на площадке работает заместитель Дениса Паслера Дмитрий Ионин. По его словам, среди подписанных, например, соглашение с Яндексом, которое поможет масштабировать инициативное бюджетирование в регионе, соглашение с президентской библиотекой направлено на развитие безопасного информационного пространства в сфере исторического просвещения. Соглашение с правительством Республики Хакасия направлено на развитие выгодных торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, пишет «Комсомолка». Москва стала худшим городом России по окупаемости однокомнатных квартир под сдачу. Чтобы отбить стоимость такой квартиры за счет аренды, в среднем потребуется почти 25 лет. За год срок окупаемости в столице вырос сразу на 4 года. Екатеринбург в середине рейтинга. Здесь потребуется 17 лет, чтобы вернуть стоимость однушки, сданной в аренду. Срок окупаемости у нас за год вырос на 1.5 года. Мошенники нацелились на абитуриентов. Они начали предлагать им гарантированное зачисление за деньги. Как пишет агентство РИА Новости, эффективные агентства по поступлению обещают зачисление в престижные вузы и просят за это от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Получив деньги, исчезают или ссылаются на изменение условий, предупреждают эксперты. Доллар сегодня 74.30, евро 86.27.
2: Реклама.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: И о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в субботу до плюс 19.
8: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
9: На Радио Си 5 песен о любви.

0: прекрасная пятница под любимые песни. Это Эли Шука в пятерке песен о любви на радио Си. В Екатеринбурге 13:21. У нас и дальше только лучшие хиты последних десятилетий. Юлия Савичева на очереди и E-Type. Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей. Будет весело.
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
8: Утро доброе? Это когда завтрак из 3 блюд.
9: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Ура! Веер-парк!
12: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
13: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
12: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж «Веер-парк». Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: 6 тысяч голосов. Транспортная развязка у Калины готова на 86%. Ввод ее в эксплуатацию должен состояться до конца этого года, сообщили в Департаменте информполитики. На чемпионате мира по футболу в этом году введут специальный жест для борьбы с расизмом – скрещенные руки на груди. Увидев его, арбитр сначала приостановит матч, затем объявит 15-минутный перерыв, а при третьем подобном инциденте игру прекратят. Елена Пипия, Радио Си.
1: И о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в субботу до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 13.43. Изумительные мужские голоса уже совсем скоро на радио Си. Это Naughty Boy, Сэм Смит, Майкл Джексон и Мюррей Хэт. Золотая коллекция радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
9: Опытный и внимательный врач-проктолог. Современные высокие технологии и комфортные условия лечения на Московской 19 эффективно решают деликатные проблемы. Не пропустите тревожные симптомы. Записывайтесь на прием к проктологу по телефону 228-28-28. Центр косметологии и пластической хирургии имени Нудельмана. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.

0: В Екатеринбурге без 4 минут 2, и в начале третьего кому-то из вас подарю великолепнейшую книгу «Смотри, Урал! Книга путешествия». Обязательно участвуйте. А в конце этого часа сегодняшний прекрасный именинник Кеннеджи.
1: Реклама. 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап.
4: Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГБ-3 с первоначальным взносом на 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 21.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Соберите коллег.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
2: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод. Розница. Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
3: 103.7 FM. Радио Сити.
4: Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
5: От саженцев сливы до системы полива.
6: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. «Докер» значит все окей на даче.

0: Одна минута третьего в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Елена Пипе, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Добрый день. Владимир Путин сегодня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, внутренним и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. Вместе с российским лидером в пленарном заседании примут участие президент Танзании, лидер Узбекистана, зампред КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Выступление Путина начнется в 15 часов по московскому времени. В Свердловской области началась подготовка к единому дню голосования. Накануне состоялось заседание регионального штаба общественного наблюдения. Предварительно в дни голосования в области могут быть задействованы порядка 7500 общественных наблюдателей. Глава облсберкома Елена Клименко сообщила, что избирательная кампания стартует после подписания указа президента о выборах в Госдуму. Ожидается, что указ будет подписан до 21 июня. В это же время должно быть принято решение для выборов депутатов Свердловского заксобрания, пишет «Новый день». Суд города Лесного признал виновным в случайном убийстве местного охотника, 49-летнего Андрея Кузнецова. Он по ошибке застрелил товарища, приняв его за косулю. Суд назначил фигуранту год принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд установил, что охотник нарушил правила охоты, не убедившись в безопасности цели и не оценив обстановку, когда стрелял на шум по неясно видимой цели. Трагедия произошла 9 января в Нижнетуринском лесничестве, пишет «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге стартует мотофестиваль движения. Он продлится 3 дня с 5 по 7 июня. Подробную программу фестиваля публикуют городские ресурсы. Так, сегодня вечером на главной сцене в историческом сквере у капсулы времени выступит Сергей Бабунец и Уральский молодежный симфонический оркестр. После него состоится концерт Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». Подробная программа фестиваля в телеграм-канале «Екатеринбург номер один». Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан-Гарос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей в двух партиях 6-1, 6-3. Финал Ролан-Гарос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер накануне уступила польке Майе Хвалинской. Именно с ней Мира Андреева завтра сразится в финале. Доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра облачно, временами дождь и гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в субботу до плюс 19.
2: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге 10 минут третьего. Готовьте телефон, он скоро понадобится, потому что на кону классная книжка. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
10: О, приснилось, что я завтрак проспал.
11: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

Прямо сейчас кто-то из вас может стать обладателем потрясающей книги под названием «Смотри, Урал! Книга путешествия». Ведь начало лета – это идеальное время для новых маршрутов. Большое иллюстрированное издание «Смотри, Урал! Книга путешествия» от первого независимого детского книжного издательства в России «Самокат 6+». Итак, прямо сейчас берите в руки телефон, наш номер 235-103-7, дозванивайтесь, отвечайте на мой вопрос и получайте книгу 235-103-7.

0: слушаете Радио Си, и мы дарим вам подарки. Сегодня это книга путешествия «Смотри, Урал». 235-103.7. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Сергей.
0: И вы звоните, потому что?
1: Потому что хочу книгу.
0: Будете сами читать или детям?
1: Ну, с детьми сам почитаю, конечно, с удовольствием.
0: Ну вот смотрите, первый пункт вы выполнили. Вы дозвонились первым. А дальше давайте, сложное задание ждет вас.
1: Давайте, будем пробовать.
0: А может быть и не сложное. Вдруг вы путешественник. Итак, смотрите, сегодня мы с вами узнаем водопады. Какой из них находится на Урале? Вот вам три варианта. Водопад Учансу, Тальниковый водопад или водопад Плакун?
1: Ого-го.
0: Угу.
1: А второй какой вариант?
0: Тальниковый водопад.
1: И Плакун. Я почему-то склоняюсь к Плакун.
0: И вы правильно склоняетесь. Поздравляю вас. Вы все гордый обладатель классной книги.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Давайте расскажу, где Плакун находится. Он находится в Пермском крае.
1: О, обязательно, как возможность появится, съездим туда.
0: Только хотел сказать, водопад, который подарил вам победу, обязателен к посещению.
1: Да, я читаю ваши мысли.
0: Я желаю вам изумительного лета, полного путешествий, конечно же.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: Большое иллюстрированное издание «Смотри, Урал». Книга путешествия от первого независимого детского книжного издательства в России «Самокат 6+». Это увлекательное путешествие по уральским горам по следам путешественника Олега Чагадаева. Интересные факты, популярные туристические маршруты, загадки Урала и местные легенды, которые будут интересны как детям, так и взрослым. С потрясающими иллюстрациями Ани и Вари Кендель. «Смотри, Урал. Книга путешествия». В Екатеринбурге 2:31, и сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор выпуска ООО «Октранс», официальный дилер «Джайку», автоцентр «Глазурит».
2: Добрый день. Владимиру Путину доложили об открытом письме Зеленского, где тот предлагает встретиться в третьей стране, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он воздержался от комментариев о реакции Путина. «Не буду забегать вперед», — сказал Песков. В Академическом районе на пешеходном переходе сегодня сбили курьера. По словам очевидцев, его забрали медики. Других подробностей ДТП пока нет, пишет Е1. В Екатеринбурге подорожало автотопливо. Так, самый ходовой 92-й бензин впервые перевалил за 64 рубля. 95-й доходит до 68,5. Заметнее всего...

0: Ярмарку в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Баден Групп» – «Баден Фэмили». В субботу будет облачно, временами дождь, гроза, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 19.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: И здесь только звезды. Им они, Моби и вначале Элтон Джон. Спонсор о «Любимое дело» — салоны «Любимая кухня».
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика — наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Без 5:03 в Екатеринбурге. Час следующий откроют парни, без которых 80-е просто невозможно вообразить. Да и 90-е. Да и сейчас без них как-то грустновато. Это Modern Talking, будет Last Exit to Brooklyn. А в конце этого часа Кенни Джи. Сегодняшний юбиляр, который уже много десятилетий вдохновляет нас своей игрой на саксофоне.
1: Реклама. Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело.
3: Фестиваль «Движение» с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Инструментальную музыку «Радио Си» представляет ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
6: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз».
6: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: России, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости с Еленой Пипе, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Юль».
1: Добрый день. Украинский морской дрон взорвался сегодня в Румынии. Из-за инцидента был эвакуирован порт в городе Констанца. БЭК обнаружили сегодня в районе 6 часов утра. Предварительно дрон был оснащен таймером и запрограммирован на взрыв, который произошел в районе 10:30. К этому времени всех уже успели эвакуировать. СМИ пишут, что морской дрон был оснащен десятками килограммов взрывчатки. Об инциденте доложили президенту Румынии, сообщает телеграм-канал Шот. Сразу 5 регионов Уральского федерального округа вошли в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Как рассказал полпред президента на Урале Артем Жога, результаты озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. У Ханты-Мансийского округа и Тюменской области 7 место, у Челябинской 9, Ямало-Ненецкий округ на 12 позиции, Свердловская область на 14. Всего за 2025 год объем инвестиций в основной капитал в целом по Уральскому округу составил без малого 5 триллионов рублей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге начались перекрытия в связи с проведением мотофестиваля «Движение». С полуночи закрыты участок улицы 8 марта от Ленина до Малышева. Проезд и парковка здесь запрещены до 5 утра 8 июня. Сегодня с 10 вечера на сутки закрывают Горького от Пушкина до Малышева, Воеводина, а также переулок Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. Электросамокатчиков до понедельника не будут пускать на территорию, ограниченную улицами Челюскинцев, переулок Красные, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера. Общественный транспорт, маршруты которого коснулись перекрытия, направлен в объезд. Сегодня из Владивостока в Екатеринбург самолетом отправили 2 5-месячных гималайских медвежат. Как сообщили в Приморском Россельхознадзоре, медвежата-сироты находились на реабилитации в центре «Тигр» в Надеждинском районе с середины марта. Теперь они будут жить в Екатеринбургском зоопарке. Медвежата полностью здоровые. Перед отправкой они прошли иммунизацию, обработку и побывали на приеме у ветеринарного врача. Мадонна дала бесплатный 15-минутный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Выступление собрало многотысячную толпу. Одна из самых оживленных улиц города была парализована. Концерт стал частью промо-кампании нового альбома, релиз которого намечен на начало июля. Накануне Мадонна также представила один из треков с будущей пластинки. Доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в субботу до плюс 19.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Эталонный Дон Жуан и неуклюжий чудак, и все это в одном лице. Адриана Челентано, Сюзанна на 103.7 FM. В Екатеринбурге 12 минут четвертого. Мы продуктивно завершаем рабочую неделю под золотые хиты. И впереди Годзеба, а еще Леонид Агутин и Анжелика Варум. Февраль. Радио Си, 103.7 FM.
2: Реклама. Лето на максимум.

0: G. Фантастические цены, от которых захватывает дух. Твой новый автомобиль уже ждет. Не тормози, заезжай за выгодой в дилерский центр Аками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Ава Моторс» и N66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Соберите коллекцию.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи. 16+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. В Екатеринбурге 15:22, елка дальше, будет песня проще. А еще музыкант, который уже стал легендой, это Уикенд, Blinding Lights, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные, столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.

0: все автомобили Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Внимание, Екатеринбург!
3: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
2: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
3: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
2: Приходите всей семьей, будет весело.
3: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM. Дальше у нас Bruno Mars, I Just Might. А прямо сейчас новости и Елена Пипе.
1: Добрый день. МИД Азербайджана сообщил о гибели 5 человек при атаке БПЛА на 2 судна в Азовском море, сообщает Интерфакс. Принадлежность беспилотников азербайджанский МИД не уточняет. Свердловчан снова предупредили о сильных дождях, грозах, порывистом ветре до 20 метров в секунду. По данным регионального МЧС, непогода ожидается 6 июня. Ранее действовало предупреждение о дождях, грозах 4-5 числа. В Екатеринбурге начали борьбу с нецензурной бранью в школах. Пока в пилотном проекте участвуют 2 школы, для учеников проводят мероприятия по пропаганде норм русского языка, выпускают буклеты, агитки и прочее. В российский прокат в эти выходные выходит фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком» Квентина Тарантино. Это режиссерская версия культового фильма, который изначально задумывался как единое произведение, но был разделен на 2 части. Елена Пипия, Радио Си.
0: И о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в субботу до плюс 19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: И здесь песни, которым легко подпевать. Dangerous, Seven Seconds и в начале You Came. Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Руси, 103,7 FM, без 3:04 в Екатеринбурге. И прямо сейчас у нас именинник, чья музыка заменяет миру сеансы психотерапии. Это Кенни Джи, Forever in Love, Радио Си, 103,7 FM.

0: В Екатеринбурге 16.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. МИД Азербайджана подтвердил гибель 5 своих граждан на борту судна, атакованного ВСУ в Азовском море вблизи Таганрога. Минувшей ночью беспилотниками были нанесены удары по 2 иностранным грузовым судам «Натра» и «Циркон». На их борту находились 25 азербайджанских граждан, говорится на сайте Дипведомства. Кроме 5 погибших, 3 раненые доставлены в горбольницу города Ейска. Под удар морских дронов ВСУ, кроме танкера, попали еще несколько сухогрузов. Официальных подтверждений атаки от властей Краснодара Краснодарского края пока не поступало, сообщает РБК. В Свердловской области объявлено новое штормовое предупреждение. В субботу, 6 июня, ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС. В период непогоды спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают воздержаться от дальних поездок в непогоду, не парковать машины под деревьями, щитами и слабо укрепленными конструкциями, пишет издание «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге начинается фестиваль спорта, мотокультуры и музыки «Движение Урал». Жители и гостей города ждут спортивные шоу, концерты рок-звезд, интересные выставки. На некоторых участках дороги будут перекрывать, в том числе для СИМ. Также временно будет действовать сухой закон. Перекрытие улиц уже начались. Ночью была закрыта для всех видов транспорта улица 8 марта от Ленина до Малышева. Она откроется только утром в понедельник, 8 июня. С 10 вечера сегодня до 11 ночи субботы нельзя будет проехать по улице Горького в центре. Есть ограничения и на других улицах. Завтра в полдень ради мотопарада будут закрывать улицы для прохождения колонны мотоциклистов. Она проследует от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга, напоминает «Новый день». Любимая кошка модельера Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства. Спустя 7 лет после ухода из жизни кутюрье, его питомец по кличке Шупет живет с бывшей домработницей дизайнера Франсуазой Кассот и ее семьей. Об этом рассказала сама женщина изданию «Атлантик». Лагерфельд оставил кошке 1,5 миллиона долларов на ее содержание. Но, по словам женщины, забота о животном полностью на ее плечах. Кошка счастлива и окружена любовью и заботой, так как хотел бы Карл. Но, чтобы выполнить желание бывшего работодателя, она наняла хороших адвокатов, пишет Лента.ру. Мира Андреева впервые в своей карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». В полуфинале Ролан Гаррос она победила украинку Марту Костюк. 19-летняя россиянка справилась с соперницей в 2 партиях. Финал Ролан Гаррос мог бы быть российским, но Диана Шнайдер накануне уступила польке Майе Хвалинской. Именно с ней Мира Андреева завтра и сразится в финале. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде. Завтра облачно, временами дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в субботу до плюс 19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вам специально песня, чтобы напомнить вечер пятницы скоро. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую и желаю великолепного завершения рабочего дня. Конечно же, под любимые песни Тедди Свимс на очереди и группа «Смысловые галлюцинации». Радио Си 103.7 FM.
1: Реклама. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
4: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
5: Новые азиатские десерты «Джамейка» от производителя гостовского пломбира.
6: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
5: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Радио 7, золотые хиты и то, что в моде сегодня. Этот моден невероятно. Тедди Свимс на 103.7 FM. В Екатеринбурге 16.19 и уже совсем близко Ума Турман, Эванесенс и Сандра. Радио 7, 103.7 FM.
1: Реклама. Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Россия, 103.7 FM. В Екатеринбурге 16.31. Сейчас выпуск новостей и Людмила Гусева. Спонсор ООО «Транс», официальный дилер «Джейку», автоцентр «Глазурит».
1: Добрый день. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Пока бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет «Вечерняя Москва». Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация остается стабильной, обеспечено финансирование, сообщил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Денис Чигаев, пишет «Новый день». Больница Алапаевска, Верхняя Синичихи и Махнёва объединились с центральной горбольницей номер 3 Екатеринбурга, сообщили в областном Минздраве. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из Екатеринбурга, пишет «Комсомольская правда». На чемпионате мира по футболу введут специальный жест для борьбы с расизмом – скрещенные руки на груди. Увидев его, арбитры приостановят матч, затем объявят 15-минутный перерыв. Если инцидент повторится в третий раз, игру прекратят. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: Ваш Джейко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейко?
2: Сейчас о погоде. Спонсор ООК «Баден Групп» – «Баден Фэмили». В субботу будет облачно, временами дождь, гроза, ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 19.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты, из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Где-где? Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
5: Еще бы. Сам скоро оценишь.
6: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Песни, которые с каждым годом все лучше. Аха, Тен Шарп и вначале Pet Shop Boys. Спонсор о «Любимое дело» — салоны «Любимая кухня».
2: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика — наш общий праздник.
3: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца июня этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Это «Аха» в золотой коллекции «Радио Сив». В Екатеринбурге без 5:05. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам великолепных выходных. Дальше встречайте Алину Гончарову. В конце часа музыка, понятная без слов. Спонсор у торговый комплекс «Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Екатеринбурге 5 вечера. Радио СИ на 103.7 FM с новостями Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Об этом сообщили в Минобороны. Пока бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает российский омбудсмен Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи бывших пленников доставят в Россию. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Прошлый обмен пленными прошел 15 мая в формате 205 человек на 205. Также были освобождены 13 раненых российских военных. Украине переданы четверо жителей Сумской области, эвакуированные из зоны боев. Они жили в пунктах временного размещения в Курской области, пишет газета.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация остается стабильной, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта Денис Чигаев, пишет «Новый день». Сейчас на ИКАДе расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, отмечает департамент информполитики региона. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году на портале госуслуг или при помощи волонтеров до 12 июня. Голосование проходит в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни». Больницы Алапаевска, Верхней Синичихи и Махнёва объединились с центральной горбольницей номер 3 Екатеринбурга. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из Екатеринбурга, сообщили в областном Минздраве. Там отметили, что более 1000 жителей уже получили консультации узких специалистов, в том числе кардиологов, хирургов, дерматологов. Выполнено более 1000 диагностических исследований, УЗИ, маммографии, флюорографии и других. Многие заболевания местных жителей удалось выявить на ранних стадиях. Также местным жителям провели вакцинацию от клещевого энцефалита перед началом опасного сезона, пишет «Комсомольская правда». Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентства РБК. Официальный доллар 74.30, евро 86.20.
2: Реклама. Полет в космос. Открытие Южного полюса. Создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио Си спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». А в субботу нам обещают облачность, временами дожди, с грозами, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Большое утило на Радио 7. Музыка, которую мы любим, и в компании которой отличное настроение вечером в пятницу обязательно позволит завершить рабочую неделю максимально здорово. Меня зовут Элина Гончарова. Привет, хорошего вечера. 17:10 в Екатеринбурге, Шабозе, Типси у нас впереди. И через минуту на Радио 7 Вадим Усланов.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Хончи автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
6: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: И о ситуации на дорогах на Радио 7 вечером в пятницу. Яндекс.Карты говорят пока о 6 баллах по магистралям. Много машин на Малышева в оба направления, на проспекте Ленина к ВИЗу и на Челюскинце в сторону Московской. А крупнейшие пробки в эти минуты на Ленина от Бажова до Московской, на Карла Липнихта, Роза Люксембург. Уже придется постоять от Шевченко до Куйбышева. На Малышева скорость потока 1 км в час на отрезке от Гагарина до Комсомольской, на Учителей турбинной пробки от Вилонова до Космонавтов и на Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей.
12: Радио Си 103.7 FM.

0: пританцовывая. И с легким сердцем мы ждем выходных в компании «Радио Си». Здесь золотые хиты. И не только 17.21 в Екатеринбурге, а Ева Польна далее. Чуть раньше Бобби Макферрин, пожалуй, гимн пятницы «Don't worry, be happy» на «Радио Си».
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Внимание, Екатеринбург!
4: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
3: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
4: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
3: Приходите всей семьей, будет весело!
4: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале в Макс. Сималэнд Лайв.
5: Лето на максимум.

0: Ками на Металлургов 82.
1: Реклама ООО «Авамоторс» ИНН-66-743-4001. Предложение действует с 10 по 14 июня. Подробности в салоне.
2: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: 17:31 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си. Вечером в пятницу с нами хорошо, как никогда. Portugal The Man ждет своей очереди. Dive Into The Ocean сейчас на Радио Си. Новости коротко. Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. МИД России выражает соболезнования родным и близким азербайджанских моряков, погибших в результате удара дронами по двум судам в Азовском море близ Таганрога. Об этом заявил замглавы ведомства Михаил Галузин. Ранее власти Азербайджана подтвердили гибель 5 моряков. Курс доллара в конце года будет на отметке 84-85 рублей. Такой прогноз дал на Питерском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф. При этом отметил, что прогноз не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть, пишет РИА Новости. В Свердловской области объявлено новое штормовое предупреждение. В субботу ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС. В период непогоды спасатели призвали соблюдать меры безопасности. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Большинство из них, более 530 тысяч голосов, помогли собрать волонтеры. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. Проголосовать можно до 12 июня. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на Радио Си в субботу. Все, к счастью, без особых сюрпризов. Все так же облачно, с прояснениями, временами дожди и даже грозы. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. Днем в Екатеринбурге до плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Скорпион, Sandman Angel на радио всех, там, где музыка, прежде всего, которая дарит нам прекрасное настроение вечером в пятницу, и на очереди сборник хитов золотой коллекции. Adrian Sena, Sandra and Angel, Roxette, Real Sugar, и в самом начале, через минуту, Modern Talking Cherry Lady на радио 7.
1: Реклама.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОАЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 12 июня в 15:00 в Веермолле. Финал конкурса «Ура». «Уральская краса. Длинная коса. 2026». Партнеры конкурса. Сеть «Оптик. Культура зрения». Компания «Винни». Создатель цифрового репетитора «Винни Тьютор». Торгово-развлекательный центр «Веермолл». Приходите и полюбуйтесь на наших красавиц. 0+.
1: Роковые дни истории России. События, изменившие судьбу страны. Когда стихают споры историков, слово берет музыка. 17 июля во Дворце молодежи. Мюзикл-драма «Последний Романов». В ролях Игорь Балалаев, Валерия Ланская, Иван Ожогин и другие звезды российских мюзиклов. 17 июля. Дворец молодежи.
3: 16+.
5: Когда собрались большой компанией, когда родственники приехали с сюрпризом, когда пошли на пикник с одноклассниками, когда лень готовить, когда день рождения. Три пиццы на выбор. Выгодная комбо на всех. В «Додо Пицца».
3: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: И о том, что на дорогах, спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. Яндекс.Карты сообщают о 7 баллах загруженности. Сложно по магистралям на Ленина в сторону Виза, на Малышева в оба направления и на Восточной в сторону парка Маяковского. Крупнейшие пробки в эти минуты на Ленина от Бажова до Хохрякова, на Карла Либкнехта, Роза Люксембург, от Шевченко до Куйбышева, на Малышева серьезная пробка от Бажова до 8 марта и от Гагарина до Комсомольской, там скорость потока всего 2 км в час. А также на Восточной постоять придется от Первомайской до Ткачей.
1: Реклама.
6: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2011 год в золотой коллекции радио Си. Эдриан Сена, Сандра, N1757. Впереди нас с вами ждут новости, следом Enigma, Sadness и музыка, понятная без слов, на радио Си. Кенни Джи, The Moment, спонсор инструментальной музыки ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 6 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый вечер. Курс доллара в конце года будет на отметке 84-85 рублей. Такой прогноз дал на Питерском международном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф. При этом отметил, что прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть. Старший аналитик УК «Первый» Наталья Вещелюк ранее прогнозировала курс доллара в июне на отметках 70-75 рублей при умеренном спросе на импорт и оттоке капитала. В свою очередь, доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин не исключил того, что курс доллара может временами опускаться даже ниже 60 рублей в текущем году, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге на Уралмаше сегодня устраняют коммунальную аварию. На проспект Космонавтов на дорогу вылилась коричневая река, сообщили порталу Е1 очевидцы и прислали фото и видео. По их словам, лужи глубокие. Судя по фото, прорыв трубы устраняют сотрудники водоканала. Но комментариев от компании пока не поступало, пишет Е1. Родные мужчины пострадавшего 4 июня в массовом ДТП на Блюхеровском мосту ищут очевидцев аварии. Вечером в четверг столкнулись Range Rover, Citroen, Mitsubishi Lancer, Audi и ВАЗ. Ищут очевидцев родственники пострадавшего 40-летнего водителя Ситроена. Мужчину после ДТП зажало в кабине, он был госпитализирован с открытым переломом руки. Об этом рассказала порталу Е1 дочь пострадавшего. По предварительным данным, Range Rover выехал на встречную полосу, Ситроен, который после удара обратно откинул на свою полосу. Там он столкнулся с 4 автомобилями. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. В российский прокат выходит фильм «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Это самая полная режиссерская версия культового фильма, прежде разделенного на две отдельные ленты. В 2003-м Тарантино снимал «Убить Билла» как единое произведение, а идея разрезать 3 с лишним часа ленты на две части сначала прозвучала на студии «Мирамакс» как шутка. Тогда подобная практика еще не была в ходу в Голливуде, отмечает «Коммерсант». Также в первую часть «Убить Билла» тогда внесли поправки, чтобы картину могла смотреть подростковая аудитория от 13 до 17 лет в сопровождении родителей. Некоторые сцены смягчили, но в кровавом деле целиком эпизоды показаны в первозданном виде. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция действует до конца мая этого года.
0: И о погоде на Радио Си. Завтра в нашем городе по-прежнему облачно с прояснениями. Все те же дожди с грозами. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. Днем в Екатеринбурге до плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Сиа, музыка, которую мы любим. 18.08 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. В пятницу вечером всем желаю много-много сил для доброго завершения рабочей недели. К музыке возвращаемся скоро. Сейчас на Радио Си минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.
1: Реклама. Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий. От 2 890 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400. Акции до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
0: Впереди у нас с вами новинка Леони и Скотт Кэллум «Стей». И через минуту «Сплин. Новые люди» на Радио Си.
1: Реклама.
5: Внимание, Екатеринбург!
6: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
5: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
6: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
5: Приходите всей семьей, будет весело!
6: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
7: Как накопить додокоины? Применяйте акции, выполняйте миссии, играйте в башню и просто получайте 5% с каждого заказа. И меняйте их на продукты за рубль. Только в приложении.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах. Там 7 баллов по загруженности. По магистралям сложнее всего сейчас на Ленина в сторону ВИЗа, на Малышева и Белинского в оба направления. Крупнейшие пробки на Малышева от Мира до Максима Горького, на проспекте Ленина от Бажова до Московской. Стоят Карла Либкнехта и Роза Люксембург на отрезке от Шевченко до Куйбышева, на Восточной Фурманово пробки от Малышева до Московской, на Луначарского от Шарташской до Малышева, скорость потока 2 км в час, и необычное скопление транспорта на Сакой-Ванцетти от Антона Валика до Малышева.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: Ляні і Скотт Келум «Стей» на радіо «Сіх» «Золотые хіти» і «То, что в моді» 18.20 в Екатеринбурге. Вместе радуемся вечеру пятницы и немного завидуем тем, кто уже завершил рабочую неделю. Конечно, догоняем. Из музыки впереди «Ночные снайперы», «Шакира», «Лока». Их через минуту на радио «Сіх» Крис Норман, «Some Hearts Are Diamonds».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Вот придем, дома поговорим.
4: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
5: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
6: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. «Черничные ночи» для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Сіх».

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: слова.
1: 18:32 в Екатеринбурге. Это Радио Сих. В нашей компании хорошо всегда. Мунор и Эннели впереди. Free to One. На этой неделе мы уже узнали массу интересных вещей о тропических фруктах. И сегодня в горячей десятке Анны Романовой очередь папайи.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Си.

0: меньше слов, больше музыки и замечательное предвыходное настроение здесь, на Радио Си. 18.43 в Екатеринбурге. Далее нас с вами ждут хиты золотой коллекции. В тройке часа Грегуар, «Улица звезд», Backstreet Boys. В самом начале F.R. David, Words. Но сначала о том, что на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 33. Яндекс.Карты сообщают о загруженности в 6 баллов. Сложно по магистралям на Ленина к Визу, на Малышева в оба направления, на Челюскинцы в сторону Московской и в обратном направлении тоже. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Сибирского тракта до моста через ЖД и от остановки 12-й километр до ЕКАДа. На проспекте Ленина стоят машины от Луначарского до Московской, на Малышева серьезная пробка от Бажова до Максима Горького, на Библиотечную от Педагогической до Комсомольской и на Карла Либкнехта, Роза Люксембург от проспекта Ленина до Куйбышева.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си, 103.7 FM.
3: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
4: Мы делаем мебель, вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
5: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца июня этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Грегуар, улица звезд в золотой коллекции радио Си 1856, и мы с вами готовимся к розыгрышу билетов на прекрасный вечер от проекта «Люмисфера» в компании «Тысяч свечей». Впереди третий звонок, не пропустите. А прежде на радио Си новости и музыка, понятная без слов, уже через минуту наш сегодняшний именинник Кенни Джи. Гавана на радио Си.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: И как нам выбрать подходящую квартиру? Хочется все и сразу.
3: Да, чтобы с ремонтом, недорогую и пляж рядом.
2: Все просто. Это «Ривер». СКМ «Ривер». Жилой комплекс на берегу пруда. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом в Екатеринбурге.
3: СКМ «Девелопмент». 8-343-247-84-30.
2: Реклама. ЖК «СКМ «Ривер». ОИЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Радио «Сия» на 103.7 FM с новостями. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Нестабильность в мире исходит из перехода от вертикальной модели, в которой доминирует Запад, к многополярной. Об этом заявил сегодня президент Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, пишет Лента.ру. Готовность развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге составляет 86%. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Ситуация остается стабильной, финансирование обеспечено, определены подрядчики, сообщил областной министр транспорта Денис Чигаев, пишет «Новый день». Сейчас на ИКАДе расширяют участок между Тюменским и Рижевским трактами. До конца года планируется открыть движение по всем 6 полосам. Губернатор поставил задачу проработать возможность ускорения работ и завершить основные мероприятия до сентября, отмечает департамент информполитики региона. В Екатеринбурге стартовал фестиваль движения «Урал». К главной сцене в историческом сквере пришли тысячи горожан, несмотря на дождь. Сегодня там будут петь популярные рок-звезды Сергей Бабунец и Вячеслав Бутусов. Фестиваль продлится до воскресенья, 7 июня. В программе также спортивные шоу и выставки, пишет Ядин. Будет и детское пространство с ведущей Юлией Михалковой. Его организует компания «Симоленд». Для детей проведут мастер-классы. Будет крио-шоу «Аквагрим», а угощение – мороженое, сладкая вата и попкорн. Напомню, ради фестиваля движения «Урал» перекрывают улицы. Уже закрыт участок 8 марта от Ленина до Малышева до 5 утра понедельника. В субботу в полдень из Верхней Пышмы в центре Екатеринбурга двинется парад байкеров. По ходу движения колонны мотоциклистов улицы будут временно перекрывать. Больницы Алапаевская, Верхней Синячихи и Махнёва объединились с центральной горбольницей номер 3 Екатеринбурга. Теперь в эти населенные пункты будут приезжать узкие специалисты из Екатеринбурга, сообщили в областном Минздраве. Там отметили, что более 1000 жителей уже получили консультации узких специалистов, в том числе кардиологов, хирургов, дерматологов. Выполнено более 1000 диагностических исследований, УЗИ, маммографии, флюорографии и других. Многие заболевания местных жителей удалось выявить на ранних стадиях. Также местным жителям провели вакцинацию от клещевого энцефалита перед началом опасного сезона, пишет «Комсомольская правда». Любимая кошка модельера Карла Лагерфельда не получила обещанные миллионы из наследства. Спустя 7 лет после ухода из жизни кутюрье, его питомец по кличке Шупет живет с бывшей домработницей дизайнера Франсуазой Кассот и ее семьей. Об этом рассказала сама женщина изданию «Атлантик». Лагерфельд оставил кошке $1.5 миллиона на ее содержание. Но, по словам женщины, забота о животном полностью на ее плечах. Кошка счастлива и окружена любовью и заботой, так как хотел бы Карл. Но, чтобы выполнить желание бывшего работодателя, она наняла хороших адвокатов, пишет Лента.ру. Официальный доллар 74.30, евро 86.27.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех.

0: Инстаграме parivitplitka.ru.
1: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
2: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
3: И о погоде на Радио Си. В субботу нам обещают облачность с прояснениями, дожди, грозы. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. Днем в Екатеринбурге до 19 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: И сегодня мы с вами разыграем пару билетов на концерт «Симфония в парке» 27 июня от «Люмисферы». Вечер в атмосфере 3000 свечей и звездного неба. На правах рекламы. «Люмисфера» — это всероссийский проект, концерт которого уже стали летней традицией Екатеринбурга. 27 и 28 июня в Летнем театре парка Маяковского вас ждут вечера живой симфонической музыки под открытым небом среди тысяч свечей. Вы услышите программы «Симфония в парке» и «Мировые хиты» для слушателей старше 6 лет. Уже сейчас дозвонитесь на радио «Си» по номеру 235-103,7. Повезет сделать это третьим. Билеты ваши. 235-103,7.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
1: А сейчас расскажу о ситуации на дорогах. Екатеринбурга, там 6 баллов загруженности. По магистралям сложно на Ленина в направлении Виза, на Малышева в обе стороны и на Челюскинцев также в оба направления. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Сибирского тракта до моста через ЖД. А на самом Сибирском тракте затруднено движение от остановки 12-й километр до ЕКАДа. На проспекте Ленина постоять придется от Луначарского до Московской. На Малышева скорость потока 3 км в час от Бажова до Максима Горького и на Библиотечной серьезная пробка от Педагогической до Комсомольской.
7: Радио Си 103,7 FM.

0: На радио «Сия» игра «Третий звонок» и розыгрыш билетов на волшебный вечер от проекта «Люмисфера». Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как зовут вас?
1: Ирина.
0: Ирина, с завершением вас рабочей недели, а в третий звонок вы дозвонились первая.
1: Ой, очень жаль, очень жаль.
0: И мне тоже очень жаль. Хорошего вечера. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Это Радио Си, а это...
2: Лариса.
0: Очень приятно.
2: И мне.
0: Ларис, ваш звонок немножечко не дотянул, номер 2, но можно передать приветы.
2: Хорошо, спасибо вам большое, передаю приветы всей моей семье.
0: Всем отличного настроения, хорошего вечера пятницы и замечательных выходных всей семье.
2: И вам.
0: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
3: Это Надежда.
0: Надежда, под дождь не попали?
3: Нет, я дома и как раз решила помыть окна.
0: А у нас за окнами, знаете ли, все громыхает, сверкает.
3: Ну вот это, наверное, я виновата.
0: Теперь мы знаем, кому предъявлять претензии. Надежда, ваш звонок под номером 3.
3: Ух ты!
0: И совершенно заслуженно он приносит вам 2 билета на концерт под открытым небом. Концерт от проекта «Люмисфера» в атмосфере 1000 свечей. Будет очень романтично. С кем пойдете?
3: Здорово. Я со своим любимым.
0: Замечательного вам вечера. С победой вас.
3: Спасибо. Я так рада. Так круто.
0: На правах рекламы. «Люмисфера» — это всероссийский проект, концерты которого уже стали летней традицией Екатеринбурга. 27 и 28 июня в Летнем театре парка Маяковского вас ждут вечера живой симфонической музыки под открытым небом среди 1000 свечей. А вы услышите программы «Симфония в парке» и «Мировые хиты» для слушателей старше 6 лет.
4: Реклама.
5: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
6: Вот придем, дома поговорим.
7: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
8: ООО «Загородок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
9: Соберите коллекцию.

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Так здорово вечером в пятницу осознать, наконец, завершение рабочей недели и смело погрузиться в выходные. С вами Радио Си, 19:40 в Екатеринбурге. Скоро будем слушать песни золотой коллекции. Через минуту здесь Шинайд Уэйн, Кэтчейн, No Doubt, Don't Speak. И в самом начале Bad Boys Blue.
1: Реклама. Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июне специальное предложение. Беспроцентное.

0: рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И о том, что на дорогах, на Радио Си спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. Яндекс.Карты сообщают о 6 баллах загруженности по магистралям. Сложно на Малышева, в оба направления, на Белинского, также в обе стороны и на проспекте Ленина. А в обе стороны крупнейшие пробки на Белинского и Карла Липнехта. От Куйбышева до проспекта Ленина скорость потока всего 2 км в час. Такая же ситуация на Малышева, от Луначарского до Максима Горького. А на проспекте Ленина стоять придется от Восточной до Московской, на Карла Липнехта от Первомайской до Малышева и на проспекте Космонавтов затруднения на отрезке от Индустрии до улицы Полевой. Также на Якате затруднено движение на отрезке от реки Исток до 6 километра.
0: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ка-чинг!
1: Аша Найтвейн. Золотая коллекция радио Си. Без 5:08 вечера в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждут новости. И в рубрике «Музыка», понятная, без слов, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, а сыгравший самую длинную ноту на саксофоне. 45 минут и 47 секунд звучал саксофон благодаря технике непрерывного кругового звучания. А сегодняшний именинник, отмечающий 70-летний юбилей, Кенни Джи на радио Си. Филинс, спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
2: От саженцев сливы до системы полива.
3: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер значит все окей на даче.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Это «Радио 7» на 103.7 FM. У нас новости. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. Инфляция в России снижается и будет снижаться дальше, заявил президент Путин в ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме. По прогнозам, в текущем году инфляция приблизится к отметке 5,2%, отметил президент. Напомню, в мае советник главы Центробанка Кирилл Тримасов рассказал, что во втором полугодии Банк России ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4%. Как сообщали ранее в Кремле, основная часть большой речи президента на форуме в Санкт-Петербурге сегодня будет посвящена экономике. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге ищут неизвестную, которая ночью 4 июня атаковала здание драмтеатра. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестная девушка подошла к зданию, метнула два камня в разные окна. Они разбились. После этого незнакомка скрылась. Представители учреждения обратились к правоохранителям, а также просят всех, кто узнает девушку на видео, обратиться или в сам театр, или в отдел полиции номер 9, пишет Е1. В МВД Екатеринбурга сообщили, что устанавливают личность напавшей, проводится проверкам инцидента. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале госуслуги или при помощи волонтеров. Группа «Бурановские бабушки» сегодня спела для гостей Питерского международного экономического форума. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барня». Участницы фольклорного коллектива исполнили куплет своей суперпопулярной песни «Сигма Бой». Она вышла осенью 24-го и стала вирусной. Набрала на Ютубе 51 миллион просмотров за 3 месяца. А через несколько месяцев после премьеры попала на 7-ю строчку нового чарта «Hot Dance Pop Songs» от Billboard. До этого на питерском форуме «Бурановские бабушки» также выступали с роботом Матильдой, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 74.30, евро 86.27.
2: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на «Радио 7» спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра нам обещают облачность с прояснениями, временами дожди, грозы, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области от 11 до 13 тепла, завтра днем плюс 17-19.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Прекрасного всем отдыха вечером в пятницу, всех с завершением рабочей недели в компании «Радио Си 2010» в Екатеринбурге. Сейчас у нас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Принято считать, что самое опасное время на дороге – это зима с гололедом и заносами. Но и летом машины бьются. Когда асфальт сухой, а видимость отличная, наш мозг переходит в режим экономии энергии. В итоге внезапный маневр соседа по потоку воспринимается с опозданием. Это не усталость, а потеря концентрации. Ситуацию осложняет слепящее солнце на подъемах и поворотах. Еще один фактор – температурный. В сильную жару асфальт размягчается, а шины перегреваются. Теряется четкость управления, и тормозной путь незаметно растет. К тому же опасен резкий контраст температур. После кондиционера зной вызывает слабость и сонливость. Если водитель вышел на заправке, быстро сел обратно и поехал, реакция будет заторможенной. Еще несколько минут. Отдельная ловушка. Летний дождь. Большинство знает про аквапланирование. Но мало кто помнит, что асфальт становится скользким именно в первые минуты дождя. Вода смешивается с невидимой пленкой из пыли, моторного масла и микрочастиц шин. В общем, летняя дорога – это красивая декорация. Сохраняйте внимание и удачных вам поездок в любую погоду.
1: Реклама.

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Добрый вечер, Екатеринбург.
3: Радио Си.
4: Продолжение вечера пятницы. Здесь новая песня Алекс Уоррен, Fever Dream. И через минуту смысловые галлюцинации на Радио Си.
5: Реклама.
3: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
6: «Черничные ночи».
3: Это четыре вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
6: «Черничные ночи».
3: Для лиц старше 18 лет.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: А, я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Ой, декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
10: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод. Розница. Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
11: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: 20 минут 9 в Екатеринбурге. С вами Радио Си. Вместе нам, надеюсь, приятно оставить за скобками все то, что заботило нас в трудовую неделю. Всем хорошего отдыха. Avicii, Wake Me Up впереди. Через минуту Killing Me Softly на Радио Си.
1: Реклама.
2: Соберите новую

0: 2006 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Внимание, Екатеринбург!
2: Не пропустите фестиваль движения с 5 по 7 июня. И обязательно загляните в красочный шатер компании «Сималэнд», где вас ждет Юлия Михалкова.
1: А также увлекательные мастер-классы, крио-шоу, аквагрим, мороженое, сладкая вата и попкорн. Все это ждет ваших детей.
2: Выиграйте главный приз дня и суперприз «Сапборд».
1: Приходите всей семьей, будет весело!
2: Фестиваль движения с 5 по 7 июня. Исторический сквер. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на канале ВМАКС. Сималэнд Лайв.
3: Ура! Вир-парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Вир-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
6: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Половина девятого в Екатеринбурге. Хорошего всем отдыха вечером в пятницу в компании «Радио Си». Впрочем, здесь хорошо всегда. Венотек, Someone в ближайшем музыкальном сейчас. Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы, день повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы, вам будет трудно сделать выбор, условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки, незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы, самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы, день постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы, ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы, некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы, любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги, будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи, день обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем, возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы, не стоит портить отношения с родственниками, они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
4: Радио Си. Мы всегда онлайн.

0: Без четверти 9 вечера в Екатеринбурге, вечер пятницы в компании «Радиосе» обязательно будет приятным. И вновь впереди нас с вами ждет золотая коллекция в сборнике Лана Дель Рей «Young and Beautiful», Энрике Иглесиас «Rhythm Divine» и в самом начале «Joy» Валерии. Спонсор золотой коллекции «Радиосе» ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
1: Мы делаем мебель, вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Лана Дель Рей, Young and Beautiful в золотой коллекции Радио Си 2056 в Екатеринбурге. Приятного всем вечера. И в финале часа на Радио Си музыкант, инструментальные треки которого стали самыми коммерчески успешными во всей истории инструментальной музыки. Это сегодняшний именинник Кенниджи, ему исполняется 70. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбург.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Ужас, узнаете, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИМ на 103.7 FM. Сейчас о погоде. В субботу нам обещают облачность с прояснениями, временами дожди, сильные грозы, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 11-13. Завтра днем в городах вещания радио СИ плюс 17-19.
1: СМИ радио СИ зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: А, честно говоря, ветер и дождь – это то, чего хотелось бы отменить сегодня и в грядущие выходные. Но, видимо, нам с вами придется потерпеть. Зато здесь любимая музыка. И впереди у нас целых полчаса песни друг за другом. Оливия Дин «So Easy» и Брайан Адамс «I Do It For You», Ариана Гранде и группа «Градусы» Джо Дассен «Attitude Don't Exist». А через минуту Гэри Стайлс. Это «Радио Си».
1: Реклама.
2: Вот придем, дома поговорим.
3: Наконец-то, пап. Разговоры становятся приятней в своей новой квартире. Переезжайте легко с рассрочкой на квартиру от 40 тысяч рублей в месяц на страна.ком.
4: ОСЗ «Заградок». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка на ЖК «Сибирский сад», дом ГП3 с первоначальным взносом от 20%. Платежи индивидуальные, но не менее 40 тысяч рублей в месяц. Срок рассрочки до 25.09.2029 года с даты заключения ДДУ. К последнему месяцу долг должен быть погашен. Подробности на страна.ком. Не оферта.
5: Соберите коллекцию.

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались.

0: Да, лето бывает и таким, но даже в дождливый летний вечер в компании «Радио Си» уютно и приятно. 21:45 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция «Хуанес», «Ла Камиса Негра», «Шер», «Белив». В самом начале «Ирен Кара», «Флэш Дэнс». Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
1: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция «Радио С».

0: difunto.
1: Хуанес Ла Камиса Негра. Золотая коллекция радио Си 21.57 в Екатеринбурге. И в финале часа в рубрике «Музыка». Понятная без слов, у нас не только талантливый музыкант, но и удачливый бизнесмен, который в начале 90-х, между прочим, стал одним из первых инвесторов сети кофеен Starbucks. Это Кенни Джи, которому сегодня исполняется 70. Силуэт на радио Си.

0: 22.01 в Екатеринбурге, радио 7 на 103.7 FM и о погоде на завтра. К сожалению, в субботу в Екатеринбурге будет облачно и дождливо, возможны грозы, ветер северный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13, завтра днем до 19 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Элтон Джон в романтическом вечере на Радио Си. До полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. 22:31 в Екатеринбурге. Лиз Маклернан и Woman in Love у нас впереди. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День скрытых переживаний, которые могут привести к конфликтам с близкими. Не начинайте новых важных дел. Тельцы. День повышенной эмоциональности. Не рекомендуется употребление горячительного, особенно в большой и разношерстной компании. Близнецы. Вам будет трудно сделать выбор. Условия будут слишком похожими. Либо доверьте это кому-нибудь другому, либо отложите на другой день. Раки. Незначительные, казалось бы, события в вашем окружении могут существенно затормозить ваши планы. Возможны мелкие неудачи и придирки. Львы. Самыми важными окажутся мелкие детали, на которые раньше вы просто не обращали внимания. Это день внимательного тюнинга. Девы. День постановки новых долгосрочных целей. Будьте внимательны при их выборе. Какая-то из них может быть ложной. Весы. Ваша сила в окружающих вас людях. Ослабьте контроль. Доверяйте им больше. Скорпионы. Некоторые процессы неизбежны. Просто доверьтесь течению и постарайтесь оставаться на плаву. Стрельцы. Любой конфликт может решиться с помощью обычного человеческого разговора и эмпатии. Не стоит подкидывать дрова в костер обид. Козероги. Будет сложно соблюдать баланс личных и семейных интересов. Скорее всего, вы так и не сможете решить имеющиеся противоречия. Водолеи. День обостренного чувства своих границ, а также сложностей с самоконтролем. Возможно, переедание и конфликты с близкими. Рыбы. Не стоит портить отношения с родственниками. Они вам пригодятся в самом ближайшем будущем.
4: Прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор інструментальної музики ООО «Торговий комплекс Докер».
2: Строїм нове!
3: Ремонтируєм любиме!
2: Покупаємо в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: 23.01 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. В субботу в нашем городе будет облачно, временами дожди и сильные грозы. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11-13. Завтра днем до 19 тепла.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжает до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает нестандартную пятидневку, а по сменному расписанию – 2 через 2 или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2,5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
5: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрание области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Каптинские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш. Музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютно рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей – братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает не стандартную пятидневку, а по сменному расписанию – два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
5: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года, ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС, глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14.5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Каптинские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале госуслуги или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентства РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73.47, евро 85.56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш, музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы Queen. Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игр. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр – будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри, удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь кресс-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей, братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает не стандартную пятидневку, а по сменному расписанию – два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо, снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2,5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
5: Здравствуйте. Ключевая ставка может снизиться к концу года ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилась и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктынские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73,47, евро 85,56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш, музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Dead Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Марцина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Папайя – абсолютно сумасшедшее растение с точки зрения биологии и истории. Оно до сих пор хранит некоторые тайны, хотя, казалось бы, мы знаем его буквально вдоль и поперек. Сегодня папайя. С точки зрения ботаники, дерево папайи – это травянистый небоскреб, притворяющийся деревом. Ствол папайи мягкий внутри и удерживается только жесткой корой, примерно как сельдерей. Из-за этого деревья папайи растут с феноменальной скоростью. Если дерево папайи погибает, оно не засыхает, а буквально растворяется в земле, полностью исчезая за несколько недель. Все сортовое разнообразие, которое доезжается до наших прилавков, относится к одному биологическому виду – кориса папайя, который делят на две большие группы – гавайскую и мексиканскую. В магазинах по всему миру, кроме Латинской Америки, чаще продается гавайский тип. В соке незрелой папайи содержится папаин – агрессивный фермент, который мгновенно расщепляет белковые связи. Если обернуть старую жесткую говядину в листья папайи на пару часов, мясо превратится в нежнейшее филе. В тропических странах сок и листья папайи веками использовали вместо стирального порошка, особенно для выведения сложных органических пятен, например, крови, пота и травы. Семена папайи острые и горькие и напоминают смесь крес-салата, горчицы и черного перца. В некоторых странах их сушат, перемалывают и продают как дорогую специю. Папайя – абсолютный рекордсмен среди фруктовых культур по скорости отдачи урожая. Всего за год она успевает вырасти из крошечного семечка в 4-метровое дерево, зацвести и дать первые плоды весом по несколько килограммов. Папайя – кошмар для классической ботаники, потому что она может менять пол. Мужские деревья дают только пыльцу, а женские требуют опыления. Но если наступает экстремальная жара или засуха, некоторые мужские деревья могут отрастить женские цветы и начать самостоятельно плодоносить, чтобы спасти всю популяцию. Папайя – отличный индикатор загрязнения воздуха. Если в районе коммерческой плантации резко возрастает поток выхлопных газов, папайя просто перестает завязывать плоды и сбрасывает цветы. И что на первом месте? Папайю невозможно пересадить во взрослом возрасте. Ее корневая система невероятно чувствительна. Если перенести растение на другое место, оно в 95% случаев погибает в течение 3 дней от шока, который ботаники называют трансплантационным коллапсом, а фермеры – сердечным приступом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1783 года впервые поднялся в небо при помощи нагретого воздуха воздушный шар «Монгольфьер». Название ему было дано по фамилии изобретателей – братьев Монгольфье. Их звали Жозеф Мишель и Жак Этьен. По сути, Монгольфьер был летающим мешком диаметром около 12 метров, сшитым из холста и обклеенным бумагой. В топке под оболочкой сжигали шерсть, бумагу, дерево и мокрую солому. Изобретатели выяснили, что если оболочку наполнять нагретым сырым воздухом, а не сухим, то подъемная сила больше. При демонстрации полета почти никто из зрителей не верил, что это чудо взлетит. Но мешок продержался в воздухе 8 минут, пролетев почти 3 километра на высоте 520 метров. И это было отражено в протоколе. В сентябре того же 1783-го устройство показали в Версале. Там в гондолу посадили барана, утку и петуха, и те стали первыми авиапутешественниками в истории. За полетом наблюдали Людовик XVI и Мария Антуанетта. Животные отлично перенесли путешествие, правда, петух немного пострадал. На него наступил баран.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Британские нейробиологи подкинули еще один повод повнимательнее отнестись к своему режиму дня. Для нас это тоже актуально. Почти каждый четвертый работает не стандартную пятидневку, а по сменному расписанию, два через два или вахтовым методом. В журнале «Нейроимидж» опубликовали результаты исследования того, как работа в разное время суток влияет на структуру мозга. Оказалось, что у людей с плавающим расписанием совсем немного, но статистически значимо снижается объем двух зон – таламуса и миндалины. Эти участки отвечают за переработку информации, регуляцию сна, стресса и эмоциональную стабильность. Впрочем, наш организм обладает способностью к адаптации. Как только человек переходит на стабильный график, запускается обратный процесс. Примерно за 2.5 года потеря объема мозга прекращается, и структура начинает постепенно восстанавливаться.
5: Здравствуйте! Ключевая ставка может снизиться к концу года ближе к отметке 12%. Об этом заявил агентство ТАСС глава ВТБ Андрей Костин на экономическом форуме в Питере. Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Но такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий. Напомню, в конце апреля Центробанк снизил ключевую ставку до 14.5% годовых. Но чуть позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось и могут возникнуть паузы. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 19 июня. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. В субботу, 6 июня, снова ожидаются сильные дожди и грозы, предупредили в МЧС области. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности, по возможности не выходить на улицу, если оказались там, избегать открытых пространств, возвышенностей, металлических предметов и больших деревьев. Автомобилистов призывают по возможности воздержаться от дальних поездок, не парковаться под деревьями, щитами и слабыми конструкциями. По прогнозам синоптиков, сухой погода на Среднем Урале не ожидается, как минимум до следующего четверга включительно, обещает Росгидромет. На Среднем Урале упразднят еще один населенный пункт. Это поселок Встреча в Нижней Салде. Он утратил признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, поступившему в ЗАГС Собрания области. В поселке нет постоянно проживающего населения, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктуры. Пишет «Новый день» и напоминает о том, что ранее в этом году депутаты ЗАГС Собрания области упразднили поселок Коктинские печи в Карпинском районе. 750 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства. Из них более 530 тысяч голосов большинство помогли собрать волонтеры. Всего в регионе работают около 10 тысяч добровольцев. Их можно встретить на массовых мероприятиях, в учреждениях культуры и образования. До завершения голосования осталась всего неделя, напомнили в региональном департаменте информполитики. Свердловчане могут выбрать общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Голосовать можно до 12 июня на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров. Союз мультфильм развивает старые франшизы вместо новых, потому что они формируют связь между поколениями, заявила его глава Юлиана Слащева на полях Питерского экономического форума. По ее словам, когда компания дает новую жизнь таким историям, как «Чебурашка» или «Простоквашино», это помогает родителям говорить с детьми о том, что известно и тем, и другим, быть вместе в одном культурном коде, цитирует главу Союз мультфильма агентство РБК. Официальные курсы валют Центробанка на выходные: доллар 73.47, евро 85.56.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: На этой неделе в пригороде Детройта проходит глобальная конференция «Аутотех». Почти 2000 инженеров и руководителей автоконцернов привезли сюда передовые технологии. Ключевым трендом становятся функции по подписке. Это значит, что мощность мотора, адаптивную подвеску или матричные фары мы будем активировать через приложение в смартфоне на месяц, ну или на время отпуска. Параллельно эксперты назвали топ-10 лучших интерьеров года. Основной вывод – автопром возвращает физические кнопки вместо неудобных сенсоров. Среди победителей – премиальный кроссовер Genesis GV70 с огромным 27-дюймовым экраном и суперкар Chevrolet Corvette ZR1X. Его интерьер стилизовали под кабину истребителя и добавили умную кнопку, которая приподнимает нос машины на 5 сантиметров перед дорожными препятствиями. Кажется, автопром нащупал баланс. Пока программное обеспечение и подписки берут на себя управление электроникой, уют в салоне и тактильный контроль снова становятся признаком настоящего комфорта.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш, музыкант, шоумен, телеведущий, один из основателей группы «Несчастный случай». В годы учебы в МГУ он познакомился с Алексеем Кортневым, и они создали группу. Спустя годы Валдис рассказал в интервью, как, приехав после первого семестра домой, обманул друзей. Сообщил, что в Москве уже записана песня, и поставил на кассете не очень известную в СССР запись группы «Куин». Друзья обалдели. Спустя годы Валдис признался в обмане, когда у «Несчастного случая» уже были свои хиты. На ТВ Пельш появился сначала в КВН, а прославился как ведущий программы «Угадай мелодию». Передача попала в Книгу рекордов Гиннесса, когда ее посмотрели 132 миллиона человек. Кстати, дочь Валдиса от первого брака, Эйжена, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, как самый молодой дайвер, совершивший погружение у берегов Антарктиды в 14,5 лет. Во втором браке у шоумена дочь и двое сыновей, семья живет в Подмосковье. Пельш снимает документальное кино и сетует на то, что на ТВ стало мало по-настоящему творческих проектов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Музыка для видеоигр – это самостоятельный музыкальный жанр, за развитием которого очень интересно наблюдать. Помните, с чего все начиналось в 90-е? Цикличный 8-битный писк. Каждый килобайт свободного места на картридже приходилось экономить. Сегодня ограничений нет, и этот жанр превратился в искусство. Игровые саундтреки записывают на легендарной студии Abbey Road, выпускают на виниле, исполняются вживую в лучших концертных залах, есть и номинации игры. Грэмми за саундтрек к играм. Главные тренды сейчас – технологический прорыв и борьба за живой звук. Так, для игры Death Stranding 2 создали уникальный движок. Музыка корректируется по законам гармонии, реагируя на действия игрока. С другой стороны, индустрия пытается защититься от нейросетей. Крупные издатели ставят композиторам условия – никакого искусственного интеллекта. Специалисты сходятся во мнении – будущее музыки для видеоигр будут определять не алгоритмы, а смелые проекты, в основе которых чистое человеческое творчество. Предлагаю послушать фрагмент мощного саундтрека к игре «Ведьмак 3» композитора Мартина Пшебыловича. Этому шедевру 9 лет, но звучит он мощно и актуально.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Поведение человека за рулем отражает его скрытые личностные качества. Исследование ученых из университетов Огайо и Люксембурга доказало связь между агрессивным вождением и уровнем нарциссизма. Речь о таких чертах характера, как стремление доминировать и казаться значимее других. В ходе экспериментов на дорожных симуляторах психологи оценивали реакцию водителей на стандартные раздражители. Результаты показали: чем выше уровень скрытого нарциссизма, тем сильнее гнев и агрессия. В стрессовой ситуации такие автомобилисты подсознательно считают, что владеют дорогой. Они чаще идут на неоправданный риск, игнорируют дистанцию, блокируют перестроение и провоцируют конфликты в потоке. А еще специалисты предупреждают о явлении под названием «дорожная драма». Замкнутый салон автомобиля создает специфические условия, где пассажиры превращаются в вынужденную аудиторию. Во время конфликтов водитель-нарцисс использует это пространство для манипуляций. Он может резко увеличить скорость, игнорируя безопасность попутчиков, или требовать, чтобы пассажир покинул машину в опасном месте. В общем, вывод однозначен. Агрессия на дороге – это проявление внутренней незрелости личности.

0: Си.
1: Если нравится музыка Радио Си, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Си.
2: Would you dance?